0: Погода.
1: По информации Брест-облгидромета, сегодня на Брещине облачно с прояснениями. Местами кратковременные дожди. Ветер юго-западный, западный 4-9, порывы до 14 метров в секунду. Температура воздуха по области от 13 до 18. В Барановичах 13-15, в Бресте и Пинске сегодня 14-16 с плюсом.
0: Слушай наших!

Люблю тебя даже в небе, по невидимой связи. Ты в столичной пустыне, мой прохладный оазис.

0: Погода.
1: По информации Брест-Облгидромета, сегодня на Брещине облачно с прояснениями. Местами кратковременные дожди. Ветер юго-западный, западный 4-9, порывы до 14 метров в секунду. Температура воздуха по области от 13 до 18. В Барановичах 13-15, в Бресте и Пинске сегодня 14-16 с плюсом.

0: Наши песни.
1: Сердце на куски, в голове печаль. Тонем от тоски, но мне тебя не жаль. Помнишь фонари, тела в

0: Радио Брест.
1: Может, я останусь с тобой, если ты боишься уснуть. Люди одиноки порой, а ты одиночество суть.

0: Погода.
1: По информации Брест-облгидромета, сегодня на Брещине облачно с прояснениями, местами кратковременные дожди. Ветер юго-западный, западный 4-9, порывы до 14 метров в секунду. Температура воздуха по области от 13 до 18, в Барановичах 13-15, в Бресте и Пинске сегодня 14-16 с плюсом.
0: Наши песни.

0: Погода.
1: По информации Брест-облгидромета, сегодня на Брещине облачно с прояснениями. Местами кратковременные дожди. Ветер юго-западный, западный 4-9, порывы до 14 метров в секунду. Температура воздуха по области от 13 до 18. В Барановичах 13-15, в Бресте и Пинске сегодня 14-16 с плюсом.
2: Реклама.

0: радио Брест.
1: Как намек на нас два, уже правило три важных слова.

0: Радио Брест. Там, где вы живете. В эфире Радио Брест. Новости.
1: В Бресте 7 часов. В студии Мария Демчук. Здравствуйте. В Беларуси 24 сентября пройдет единый день безопасности. В этот день каждый руководитель должен организовать обучение работников реагированию на ЧП в местах массового пребывания. Кроме того, по всей стране будут работать тематические площадки. Как рассказали в МЧС, основное внимание при проведении единого дня безопасности будет уделяться подготовке населения к правильным действиям в случае возникновения пожаров и иных нештатных ситуаций именно на объектах общественного значения. Это в первую очередь торгово-развлекательные центры, культурно-зрелищные учреждения, спортивные объекты, а также объекты с пребыванием детей. Единый день безопасности проводят в Беларуси уже в 9-й раз. Заместитель генерального директора Национального парка «Беловежская пуща» Максим Приходовский рассказал о программе «Зубрфеста». Так, во второй день гостей ждет концерт «Музыкальный заповедник». Финалом фестиваля станет уникальное зрелище 3D-проекция с историей Беловежской пущи, которая будет транслироваться на огромную фигуру зубра. Это новый технический элемент. Для реализации не только с территории Беларуси, но и из Российской Федерации привозим соответствующее оборудование. Это 3D-проекторы. Фигуру зубра шьют на специальные парусные фабрики. Всего над ее созданием работает несколько фабрик. Для установки такой фигуры потребуется 230 мешков песка по 30 килограммов и 6 воздушных пушек, пояснил заместитель генерального директора.
0: Новости.
1: Продолжаем выпуск. Найденные при консервации руин монастыря Бернардинок артефакты передадут в Музей истории города Бреста. Об этом Белта сообщил заместитель председателя Брестского горисполкома Виталий Щерба. По соседству с археологическим музеем Берестии реставраторы уже несколько месяцев занимаются консервацией руин монастыря Бернардинок. За это время сделано много находок, связанных со средневековой историей Бреста, а также с историей нового времени. Найдены не только артефакты, но и фрагменты исторических строений. Все имеющие историческую ценность находки сейчас описываются. В последующем они будут переданы в Музей истории города Бреста, сказал Виталий Щерба. В Министерстве по налогам и сборам напомнили об уплате единого имущественного платежа до 16 ноября. С 2024 года в Беларуси объединили налог на недвижимость, земельные и транспортные налоги в один платеж. Все вместе за квартиру, дачу и машину. Налоговая сама все посчитает и пришлет извещение, отметили в инспекции. До 16 ноября 2026 года нужно уплатить единый имущественный платеж за 2025 год. Это можно сделать через ЕРИП, на почте или в банке, а также через личный кабинет на сайте налог.gov.by. И последнее. Телерадиокомпании «Брест» требуется водитель. Обращаться по номерам 21-73-47 или МТС 29-520-83-82. И это все к данному часу. Слушайте нас на радио «Брест-ФМ.бай» и в приложении «Радиоплеер Беларусь». В студии Мария Демчук. Дальше о погоде. По информации Брест-облгидромета, сегодня на Брещине облачно с прояснениями, местами кратковременные дожди. Ветер юго-западный, западный 4-9, порывы до 14 метров в секунду. Температура воздуха по области от 13 до 18, в Барановичах 13-15, в Бресте и Пинске сегодня 14-16 с плюсом.
2: Наши песни.

0: В эфире Майская Романенко в утреннем шоу «Самое доброе утро».
1: А вот что бы такого поделать, чтобы не поработать? Как минимум, каждый первый житель Бреста или Брестской области задается этим вопросом в понедельник, поглядывая на свой будильник и часы на своем смартфоне. Да, друзья, вот оно, утро понедельника наступило и пришло вроде нежданно-негаданно вместе с 7:11 в стране. И вы, я так полагаю, тоже слегка, если не замучились, то как минимум находитесь в таком подвешенном состоянии, поскольку начало недели действительно оказалось слегка дождливым. Да, осень, друзья, нет, не золотая, вот такая, какая есть, без прикрас приходит в наши дома и в наши сердца, и вот без этого действительно никуда уже не деться, и не спрятаться, и не скрыться, а надо ли? Задаемся мы вопросом с самого утра. Возможно. Возможно, нужно, возможно и нет, но тем не менее мы находимся вместе, и мы действительно готовы дарить вам только самые яркие, но по возможности такие слегка сон эмоции этим утром в паре Юли Майской и Влад Романенко в утреннем шоу «Самое доброе утро».
2: Всем привет, дорогие друзья. Романенко, привет. 7:11. Это, знаешь, повторение моего учения. И то, что происходит сегодня за окном, друзья мои, это не учение, это мучение. Мучение самое настоящее, друзья мои, потому что вот она осень. В полном своем разгаре сегодня утро нам демонстрируют. Слушай, говорят, что вот этот дождь, это грибной, да? Не хочу никаких грибов. Дайте солнце.
1: Дайте солнце.
2: Дайте, слушай, дайте клубники, солнце. Дайте зеленого лука, дайте петрушки.
1: Ну, жизнь невозможно повернуть назад, мы знаем, майская.
2: Ой, друзья мои, ну не знаю, вот такая погода, она действительно делает утро каким-то совершенно не таким, как я его себе представляю. А каким мы себе его представляем? Каким мы его создаем, это утро? Светлое, солнечное, классное, позитивное. Вы узнаете, находясь с нами здесь до 11 утра. Всем привет, друзья мои, начинаем.
1: Поехали.

0: Реклама.
1: Добро пожаловать в ресторан «Боско» в Бресте на Пушкинской, 20. Новая терраса готова к встрече гостей. Идеальное место для ужинов и дружеских встреч. Насладитесь современной итальянской кухней. Паста, пицца из печи, изысканные напитки. Любое мероприятие, корпоратив, банкет или день рождения организуем под ключ. Специальное банкетное меню, профессиональное обслуживание и внимание к деталям. Комфортное размещение до 50 гостей. Ресторан «Боско». Вкусный отдых в кругу друзей. Бронируйте столик по телефону. Плюс 375-29-130-22-55.
2: Прямо сейчас летит частный самолет с чрезвычайно важной медицинской посылкой на борту.
3: Нам нужна машина. Наша сейчас догорает.
4: Алан Ричсон, Оуэн Уилсон. «Курьер». В кино 17 сентября. 18+.
5: Прямые эфиры, топ-новости, шорты и громкие телепроекты. Все, о чем говорит страна, на единой национальной площадке. Заходи и смотри. Видеобел.бай.
0: Телефон рекламной службы 20 35 45.
6: Радио.

0: Что ни день, то праздник.
1: Друзья мои, ну что, команда утреннего шоу «Самое доброе утро» будет утверждать. Понедельник – это для нас всегда праздник, друзья мои. И мы доказываем это на деле в нашей рубрике. 21 сентября календарь показывает, друзья мои, сегодня Всемирный день благодарности. Вообще, скажите Вселенной спасибо за то, что это утро, да такое дождливое, да такое серое, наступило в вашей жизни, друзья мои. Остановитесь, выдохните сегодня и скажите спасибо. И будьте благодарны любимой супруге, например. Барышни, с которой еще, в общем-то, да, не поженились почему-то. Не задает она вам лишних вопросов, нет? Будьте благодарны за этот ароматный кофе, за этот невероятный, друзья мои, я не знаю, бутерброд, который падает в вашем случае маслом вверх. Уж я не знаю, друзья мои. В общем, Всемирный день благодарности. Мысль абсолютно простая этого дня. Разгадываю специально остановиться и сказать спасибо людям, судьбе, самому себе за то, что ты, может быть, в какой-то момент не сдался. Я не знаю, закончил университет. Наконец-таки я опять-таки женился, хотя не хотел. Ну, всякое бывает, друзья мои. А может быть, действительно в профессии сказать себе спасибо за то, что тогда действительно шел вперед, несмотря ни на что, несмотря на критику своих коллег и добился многого. Самое приятное, что этот праздник ничего не стоит, мне кажется, и всегда попадает в цель. Позвоните тому, кто когда-то вас выручил, поблагодарите коллегу, который тянет общий проект, или родного человека, который просто рядом. Потому что благодарность, друзья мои, это та редкая, я уж даже правда скажу, валюта твердая, которая обогащает сразу абсолютно весь мир. Тебя, меня и всех окружающих людей.
2: Слушайте, а вот неожиданно для вас кто-то признает сегодня, что вы для него аж целый мир и будет прав. И не только сегодня, но и каждый день в году. Но сегодня-то день особенный, 21 сентября. Действительно, во всем мире отмечают Международный день мира. И этот день, друзья мои, призван напомнить человечеству и тебе, дорогой человек, о ценности мирного существования, также необходимости, ну, совместных усилий для предотвращения чего-либо над чем-либо. Ну, хорошо, если мы про маленький мир внутри вашей семьи, семьи бытовой, семья, которая только-только начинает набивать свои маленькие шишки на протяжении этой прекрасной жизни, это ли не повод вообще, в принципе, сказать, что вы молодец, вы покорили этот мир и саму жизнь? Ничего, это еще только первый этап, дальше только больше и лучше. Самое главное, не забывайте об этом рассказывать нам. Обратная связь в виде студийного вайбера приветствуется.
1: Друзья мои, а мне кажется, что мир начинается с каждого из нас, абсолютно. Вот насколько ты мирный человек в семье, на работе, в общении, в общественном транспорте, насколько ты мирный человек с самого утра, друзья мои, это тоже очень важно. Поэтому запомните, что мир глобальный начинается с каждого из нас. Инвестируйте в мир для всех, всегда и везде, друзья мои. Вот с таким призывом сегодня мы включаемся в это утро, и пусть сегодня ваше утро будет мирным и самым добрым.
0: Что ни день, то праздник.

0: Погода.
1: По информации Брест-Облгидромета, сегодня на Брещине облачно с прояснениями, местами кратковременные дожди. Ветер юго-западный, западный от 4 до 9, порывы до 14 метров в секунду. Температура воздуха по области от 13 до 18 с плюсом. В Барановичах сегодня плюс 13-15, в Бресте и Пинске 14-16 с плюсом.
2: Реклама.
3: Не жди сезон. Купи дешевле. Скидки на зимние шины до 40%. Плюс рассрочка без переплат в магазинах «Автосеть» в Бресте, Барановичах, Слониме, Пинске и других городах Беларуси. «Автосеть». За шинами к нам.
1: Открытое акционерное общество «Жабенковский сахарный завод» приглашает на сезонную работу сентябрь-декабрь грузчиков склада готовой продукции. Заработная плата от 3000 до 7000 рублей на руки. Грузчиков железнодорожного цеха от 3000 до 5000 рублей на руки. Составителей поездов от 1800 рублей на руки. Операторов пакетоформирующих машин от 2300 рублей на руки. Слесарей-ремонтников от 1800 рублей на руки. Резчиков свеклы от 1800 рублей на руки, транспортировщиков от 1800 рублей на руки, шихтовщиков от 1400 рублей на руки, уборщиков помещений от 1200 рублей на руки. Официальное трудоустройство, достойная и своевременная заработная плата. Подробная информация по телефонам 8016-416-99-87 плюс 375-29-514-90-31.
4: У нас хорошая новость! Магазин «Ами-мебель» по адресу город Брест, улица Московская, 202, продлил свою работу. Теперь мы работаем ежедневно с 10 утра до 10 вечера. Ждем вас за покупками!
5: Чтобы начать бизнес, нужна не только смелость. Иногда необходима поддержка. Счет, чтобы задать ритм своему делу. Кредит, чтобы раскрутить бизнес. Сервис QR-платежей «Крок», чтобы дарить удобство клиентам. Бесплатные международные переводы, чтобы расширять границы. Откройте счет в Приорбанке и получите доступ ко всем сервисам, чтобы вести бизнес в удовольствие.
2: Телефон рекламной службы 20-35-45.
6: Слухай наших.

0: Друзья мои, пять раз я сказала, вот тебе шестой, друзья мои. Все потому что, слушайте, вот кто-то ранним утром проснется и скажет, какие друзья мои, дайте мне проснуться, дайте мне самому себе другом стать. Но вообще, слушайте, а вы все, кто сейчас вместе с нами находитесь, 7 часов и 35 минут, и где-то, наверное, уже на дорогах Бреста образуются пробки, всем огромное спасибо, кто вместе с нами залетает новый день, понедельник, в компании Юли Майской и Влад Романенко всегда легкая. Но сейчас самое время и доброе, вот я забыла сказать.
1: Вот хорошо.
0: А сейчас самое время, друзья мои, для рубрики «Топ-3 самых». Здесь мы выделяем самых-самых из всех представителей зодиакального круга. Ну, а о ком пойдет речь, расскажет Влад. Жги.
1: Да с огромным удовольствием, друзья мои, пойдет у нас речь именно о тех знаках зодиака, которые получают шанс начать жизнь с чистого листа именно в понедельник. Да, вот к таким у нас спискам относятся овны. Вот, кстати говоря, осень на дворе может дать возможность вырваться из затянувшейся рутины. Новое предложение. Смена работы или неожиданная поездка способны стать отправной точкой для совершенно другого периода. Главное не держаться за привычное и идти вперед, несмотря ни на что. Это же касается и близнецов. Для вас главным поводом начать новую главу может стать человек. Неожиданное знакомство способно заставить по-другому взглянуть на отношения и собственные планы. Скорпиончиков также преследуют звезды в плане каких-то изменений в внутренней личной жизни. В общем-то, звезды могут предложить оставить в прошлом ситуации, которая слишком долго забирала силы и времени. Осень подходит для того, чтобы закрыть старые конфликты, отказаться от ненужных обязательств и перестать возвращаться к прошлому.
0: Ой, друзья мои, да, перестаньте возвращаться к прошлому, потому что и настоящее уже сегодня наступило, и хочется пожелать, чтобы оно было насыщенным. А вот что звезды подготовили, какие планы на вас сегодня выстраивают, разберемся совсем скоро. Гороскоп от утреннего шоу. Дождитесь!

0: А вот и гороскоп.
1: Итак, друзья мои, гороскоп на сегодня, 21 уже сегодня сентября. А что день грядущий подготовил для каждого из нас, выясняем прямо сейчас.
2: Итак, начинаем с овнов. Репутация сегодня может пострадать из-за чрезмерной увлеченности чем-то. Будьте внимательны к тому, как вы выглядите со стороны.
1: Тельцы, вам сегодня стоит сосредоточиться на уже начатых делах, уверяют астрологи. Попытка одновременно взяться за несколько задач может только отнять ваше время. А еще тельцы, финансовая ситуация требует разумного подхода к расходам после выходных.
2: А вот близнецам звезды советуют отвлечься от своей персоны и обратиться взор во внешний мир. Там много интересного, поверьте.
1: Раки, сегодня у вас появится возможность показать свои способности или, да, взять на себя более серьезную задачу. При этом не стоит раки позволять работе занимать сегодня весь день.
2: Итак, львы, день обещает сегодня быть продуктивным, но достаточно трудным, поэтому настройтесь на работу.
1: Девы, чем четче будете составлять сегодня план на день, тем более удастся сделать без лишней суеты. Особое внимание могут потребовать сегодня, девы, у вас финансовые вопросы.
2: Звезды советуют весам не рассказывать знакомым о своих планах и надеждах. Пусть это останется между вами и вами.
1: Скорпиончики, сегодня, знаете, астрологи советуют меньше вам реагировать на чужие эмоции и больше заниматься собственными делами. Не каждый спор, скорпионы, требует вашего участия. На работе полезно сегодня сосредоточиться на одной важной задаче. А если у вас отпуск, вам повезло.
2: А вот для стрельцов день будет весьма успешен в финансовом плане, поэтому ловите момент.
1: Козерожки, начало недели дают возможность продвинуться в вопросе, который долго оставался нерешенным. Последовательность и терпение принесут больше пользы козероги, чем попытка добиться результата одним рывком.
2: А вот водолечки, вы знаете, личная жизнь ваша может вторгнуться в деловую, поэтому будьте к этому готовы.
1: Рыбы, сегодня вам стоит внимательно посмотреть на свои финансы. Возможно, пришло время пересмотреть часть расходов или закрыть вопрос, который долго откладывался. А в работе, кстати, хороший результат да спокойный и последовательный подход. Вот такой гороскоп на сегодня, друзья мои. Понедельник пусть будет легким, насыщенным и каким, конечно, спокойным.

0: Реклама.
1: Мечтаете о празднике, где звучит душа Беларуси? Ансамбль «Беседа» – это песни, которые трогают сердце. Корпоративы, юбилеи, дни города. Мы приносим радость в каждый уголок страны. Ансамбль «Беседа» с вами. Звоните. Плюс 375-33 313-37-65. «Беседа» – ваш праздник с белорусским колоритом.
2: Срочная новость. Калинковичский мебельный комбинат объявил грандиозные скидки. Минус 20% на всю мягкую мебель. Минус 15% на всю корпусную мебель. Эксперты сообщают, такие цены – большая редкость. А мы сообщаем, самое время ехать за новой мебелью. Ждем вас по адресу Брест, Московская, 368, второй этаж. И Янки Купалы, 6. Мы на сайте мебель-кмк.бай и во всех городах Беларуси.
3: Волшебство цирка и Египта в Бресте. С 18 сентября по 11 октября Гомельский государственный цирк представляет цирк «Шапито 13 метров» программой «Тайна египетских пирамид». По улице Московской, 123, возле ЦМТ. Акробаты, эквилибристы, воздушные гимнасты, оборожительный шоу-балет, клоунское трио «Лиа 737» и более 40 видов животных и птиц ждут вас без возрастных ограничений. Гомельский государственный цирк, Советская, 27, телефон 8029-226-2868.
4: Кофе купил.
5: Вернулась.
4: Билеты в кино.
5: Вернулась.
4: Поужинали.
5: И это вернулось.
4: Что у тебя постоянно возвращается?

0: возвращает. Подробности на сайте belgazprombank.by или по телефону 120.
1: Мечтаете обновить технику? Мощный ноутбук для работы и учебы, современный смартфон с отличной камерой или большой телевизор для всей семьи? Белтелекомшоп дарит такую возможность. Теперь вы можете купить любой товар в рассрочку от Белтелеком без переплат. Да-да, без процентов. Успей купить выгодно в Белтелекомшоп. Адреса магазинов и весь каталог на сайте shop.beltelecom.by.
2: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: Мечты всегда такие легкие, как облака. Стильный диван, новенькие окна или мощный мотоблок для дачи. Товары белорусского производства стали еще доступнее с кредитом на Мары от МТБанка по ставке от 2,99% годовых. Исполняйте свои мечты прямо сейчас. Подробности на mtbank.by и по телефону 509-99-99.
1: МТ-банк.
2: Радио Брест.

0: Самое доброе утро, люди. Я очень надеюсь, что оно таким и является в вашем случае, потому что вы приснили себе невероятно классные, приятные какие-то зарисовки, друзья мои, из жизни своей. Может быть, из мечт твоих, уж не знаю. Но наша рубрика «Здесь плюю вижу» создана была когда-то нами для того, чтобы у вас была возможность нам написать о вашем сне, а мы с помощью разного рода сонников разбираемся, что же ваши сны означают наяву. 33-код 3990011, студийный чат Вайбера, друзья мои. Если вы нам пришлете сообщение сейчас, прямо сейчас готовы зачитывать, что это значит. Но, друзья мои, вот знаете, до наступления еще рубрики нам Татьяна прислала сообщение. Тань, спасибо огромное, потому что ваше сообщение меня, а, улыбнуло, б, я понимаю, что вы слушаете утреннее шоу «Самое доброе утро» и четко знаете, что в конце 7 часа у нас выходит прямой эфир, рубрика «Сплю и вижу». Так вот, Таня, знаете, что написала? «Доброе утро, я сегодня во сне переобувалась». Да. Друзья мои, меня, конечно, это дело улыбнуло, и она пишет: в смысле, перебывалась действительно в обувь разную, свою, которая у меня имеется. Но каждый раз обувь мне была мала. И я все время переобувалась. Непонятно, почему она мала, если я знаю четко, что в реальной жизни она мне хороша. Ну, вот так запутанно. Слушайте, мне так стало интересно, а что же это значит? Значит, Таня, к чему снится перебываться во сне? Спросила я у Гугла. Вот что он мне выдал. Перебываться в красивую, удобную обувь. К удаче, радостным событиям, начало хорошего жизненного этапа. У вас там, по-моему, она мала была, да? Так вот, надевать, значит, обувь, которая вызывает дискомфорт и где-то жмет, это значит возвращение к старым проблемам и финансовым потерям. Тесная обувь снится действительно к дискомфорту в реальной жизни. А вообще, перебываться во сне предвещает серьезные перемены в жизни, смену работы, жилья или даже личные отношения, Татьяна. Вот вы и переобулись ночью, надо было вообще не спать.
1: О, девочки, вы вот о проблемах насущных, а я вам скажу честно, я вот повзрослевший мальчик 31 года до сих пор играю в компьютерные игры. Это я вам честно признаюсь. И вот тут я задался вопросом, а действительно, как те самые игры компьютерные влияют на сон, и причем на сон детский. Ну, в целом-то исследования очень сильно разнятся. 50% значит, ученых, умных людей в очках говорит, что все-таки как-то влияет негативно. Другие высказываются в позитивном ключе. Но так или иначе, видеоигры позволяют больше развивать наше воображение. Это заставляет их быть более разнообразными и творческими в своих снах. Я сейчас про ваших детей. И действительно, есть исследования, показывающие, что те, кто играет в компьютерные игры, очень часто осознают, что видят именно сон. А можно ли тот самый сон поставить на паузу? Хотелось бы спросить. Ну, не знаю, друзья. Попробуйте и обязательно отпишитесь нам.
0: Ой, друзья мои, а вообще лучше, знаете, отписаться от кошмаров. Если вдруг приснились такие, помните о том, что есть такой заговор: куда ночь, туда и сон, куда ночь, туда и сон. И ясными глазами, абсолютно счастливым ощущением смотрим навстречу новому дню, топаем в компании самого доброго утра.

0: Радио Брест. Там, где вы живете. В эфире Радио Брест. Новости.
1: В Бресте 8 часов. В студии Мария Демчук. Здравствуйте. В Беларуси дали старт новым образовательным программам для развития молодежного стартап-движения. Программа по инновационному предпринимательству рассчитана на обучающихся и сотрудников белорусских вузов, которые хотят запустить свой стартап. Она реализуется на базе 12 университетов, в том числе на базе Брестского госуниверситета имени Пушкина и Полесского госуниверситета. Программа Space Corp X – совместный проект с одним из сотовых операторов, который направлен на поддержку стартапов, готовых к масштабированию с участием крупного бизнеса. Прием заявок открыт. С 6 по 15 октября пройдет региональный отбор в 7 городах Беларуси, в том числе в Пинске. Грипп – серьезное заболевание, которое каждый год поражает миллионы людей. Наиболее распространенные симптомы – высокая температура тела, головная боль, боль в мышцах и суставах, боль в горле и насморк. Эпидемии сезонного гриппа, как правило, приходятся на конец осени и зиму, а значит, подготовиться к ним можно заранее. Заместитель главного государственного санитарного врача города Бреста и Брестского района, заместитель главного врача Брестского зонального центра гигиены и эпидемиологии Геннадий Радченко рассказал о том, как справиться с вирусом гриппа и какие меры предосторожности необходимо предпринять.
2: Самый эффективный способ борьбы – это, конечно же, вакцинация, это специфическая защита. Необходимо вакцинироваться ежегодно, так как вирус меняется, мутирует, поэтому ежегодно подбираются определенные штаммы, которые циркулируют у нас в мире. И вакцина содержит как минимум 3 компонента, бывают 4-компонентные вакцины. Это самый основной способ защиты от гриппа. Дополнительно это, конечно же, соблюдение элементарных правил гигиены, тоже мытье рук, влажная уборка, проветривание. Это избегать людных мест, период подъема заболеваемости, использовать маску. Здоровый образ жизни, конечно же, правильное питание, режим. И если все-таки человек заболел, то необходимо обращаться к врачу, ни в коем случае не переносить болезнь на ногах, не ходить в это время на работу, на учебу. Это чревато определенными осложнениями как для человека, который болеет, но и опасно для окружающих, то есть человек заразен и распространяет инфекцию.
0: Новости.
1: Продолжаем выпуск. Завтра Брест присоединится к международной экологической акции «День без автомобиля». В этот день брестчан призывают хотя бы на время отказаться от личного транспорта и пересесть на общественный – велосипеды или прогуляться пешком. 22 сентября проезд в общественном транспорте Бреста будет бесплатным при предъявлении водительского удостоверения и техпаспорта. Информация от партнеров. 25 и 26 сентября на территории Беловежской пущи пройдет фестиваль активного отдыха «Зубрфест». 2 дня музыки, спорта, детских приключений, семейного отдыха и большой фестивальной атмосферы. На сцене выступят Игорь Николаев, Ева Польна, Люся Чеботина, Антоха МС, Герман Титов, группы «Пицца» и «Дразды». Для юных гостей подготовят отдельную программу «Зубрята. Тайны лесных хранителей» с квестами, мастер-классами и интерактивными зонами. «Зубрфест» в Беловежской пуще. 2 дня музыки и активного отдыха. И последнее. Телерадиокомпании «Брест» требуется уборщик помещений. Обращаться по номерам 21-73-47, МТС 29-520-83-82. И это все к данному часу. Слушайте нас на радио brestfm.by и в приложении «Радио Плеер Беларусь». В студии Мария Демчук. Дальше о погоде.
0: Года.
1: По информации Брест-облгидромета, сегодня на Брещине облачно с прояснениями, местами кратковременные дожди. Ветер юго-западный, западный 4-9, порывы до 14 метров в секунду. Температура воздуха по области от 13 до 18, в Барановичах 13-15, в Бресте и Пинске сегодня 14-16 с плюсом.

0: В эфире «Майская и Романенко».
1: Всем привет, дорогие друзья, 8 часов и 7 минут, это понедельник, а это мы здесь, 21 сентября на календаре, и Романенко, у меня к тебе вопрос на засыпку. Расскажи мне, пожалуйста, ты когда-нибудь в своей жизни, ну, будучи еще ребенком, коллекционировал что-нибудь?
2: Да, конечно.
1: А что это было?
2: Ну, слушай, коллекционировал я, наверное, вот продолжал это хорошее дело за своим папой, папа в свое время коллекционировал вот те самые, знаешь, игрушки, где там ковбои против индейцев, которые нужно было раскрывать. Крашивать отдельно, вот специальной акварелью. А, вот такая вот какая-то коллекция, знаешь, вот именно солдатики.
1: Я поняла. Солдатики. Ну, это абсолютно по-мужски, абсолютно круто. Романенко, а ты помнишь такие жвачки Love Iski, помнишь?
2: Конечно, да.
1: А я вот коллекционировала, ты меня не спросил, спасибо, я сама отвечу.
2: Да, пожалуйста.
1: Коллекционировала вот эти фантики, ты понимаешь? От Love Iski, да, покупали. В общем-то, мы с девчонками нам давали родители, знаешь, на, значит, карманные расходы на обеды в школах. А мы, конечно, с девчонками по подъезду Love Iski эти покупали. Потом мы, конечно же, обменивались вот этими фантиками. Потом играли вот перевертыши, да? А, выкладывали и прям руками били, они переворачивались. Ну, такие вот, я уверена, что сейчас люди моего поколения так или иначе вспомнят эти истории, когда фантики переворачиваются, и ты безумно рад. А еще я помню, коллекционировали, знаешь что, вот лично я сама рисовала этих кукол бумажных, одежду им придумывала, и вот коллекционировала. Там была кукол-учитель, кукол-дочь, кукла-дочка, кукла-мама, кукла-соседка. Ой, это было невероятно. Это все верно, да-да-да. И вот девчонок тоже своих соседушек я подсадила на это дело. Мы рисовали кукол, коллекционировали, играли. Это было очень круто.
2: Слушай, я вот не сомневался в том, что ты разносторонний человек, и ты вот лишний раз об этом подтверждаешь и утверждаешь мне. Я знаю, к чему ты ведешь, Майская.
1: Романенко, да. Я веду к тому, что мы с тобой обязаны, просто как и многие те, кто слушает нас, сегодня отметить День коллекционера.
2: Вот. Да. Да. Действительно, и не просто отметить, а, наверное, все-таки рассказать о том, что как главное сохранять какие-то значимые вещи, которые, ну, приобретали вот такой вот большой-большой ажиотаж в нашей жизни, в наших подростковых каких-то делах интересных. Ну, действительно, есть ли среди вас те самые люди, которые продолжают это дело спустя десятилетия, возвращаясь к себе домой, маленькую сторожку, открывая двери, поднимаясь на чердак, доставая какой-нибудь, не знаю, пыльный саквояж, открывая вот эти вот ручки и действительно увидеть коллекцию фишек, наклеек, Love Isk в том числе и вот всего-всего этого. Друзья, было бы неплохо, кстати, узнать, а коллекционируете ли вы до сих пор? Пишите нам, обратная связь, как всегда, привет.

0: Реклама.
1: Не жди сезон. Купи дешевле. Скидки на зимние шины до 40%. Плюс бесплатный шиномонтаж при покупке шин в магазинах «Автосеть» в Бресте, Барановичах, Слонине, Пинске и других городах Беларуси. «Автосеть». За шинами к нам.
2: У нас хорошая новость. Магазин «Ами Мебель» по адресу город Брест, улица Московская, 202, продлил свою работу. Теперь мы работаем ежедневно с 10 утра до 10 вечера. Ждем вас за покупками.
3: Добро пожаловать в ресторан «Боско» в Бресте на Пушкинской, 20. Новая терраса готова к встрече гостей. Идеальное место для ужинов и дружеских встреч. Насладитесь современной итальянской кухней. Паста, пицца из печи, изысканные напитки. Любое мероприятие, корпоратив, банкет или день рождения организуем под ключ. Специальное банкетное меню, профессиональное обслуживание и внимание к деталям. Комфортное размещение до 50 гостей. Ресторан «Боско». Вкусный отдых в кругу друзей. Бронируйте столик по телефону плюс 375-29-130-22-55.
4: Зажглась новая идея для своего бизнеса? Действуй уверенно со звездными решениями от МТ-банка. Кредиты от 8,99% годовых в рублях и эквайринг всего от 10 рублей в месяц. Акция действует по 31 декабря. Только для звездных решений. Оставляйте заявку на сайте mtbank.by или по номеру 7203. МТ-банк. Звездные условия для вашего бизнеса.
5: МТ-банк. Сильный бренд – это не просто имя, это стратегия, которая приносит результат. 2 октября в Бресте пройдет главное деловое событие региона – конференция «Я-бренд 5.0. Стратегия развития». На одной сцене опыт гигантов рынка – Конте, Матиоли, Персона и Альфа. Спикеры-практики, которые расскажут, как влюбить клиентов в ваш продукт даже в кризис. Офлайн и онлайн участие, мощные знания и новые знакомства. Подробности и билеты на сайте посмотри.by/я-бренд-5 и в Instagram TouchLife.
6: Прямо сейчас летит частный самолет с чрезвычайно важной медицинской посылкой на борту.
7: Нам нужна машина. Наша сейчас догорает.
8: Алан Ричсон, Оуэн Уилсон, «Курьер». В кино 17 сентября, 18+.
0: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: Люди о людях.
1: 8 часов 22 минуты, дорогие люди, мы расскажем вам о людях, пока вы стоите, возможно, в пробке. Да, это самое время, когда кто-то добрался до работы, а кто-то будет слушать внимательно и внимать тому, друзья мои, что не просто быть знаменитым человеком. Люди, которые собирают миллионы, толпы поклонников своих, те, кто у экранов действительно тоже собирается посмотреть на своих, знаете ли, фаворитов. Этим самым фаворитом живется и работается очень даже и не просто, друзья мои. Без выходных, без проходных, Романенко, о ком сегодня расскажешь?
2: С удовольствием расскажу об одной звездной паре, о которой многие лишь только подозревают услышать. Да, одна из невероятно ярких звездочек сериала «Очень странные дела» — Милли Бобби Браун и сын великого легендарного Джон Бон Джови. В общем, у них-то в семье очередное пополнение, и по данным популярного журнала, они установили второго ребенка. Источник издания подтвердил, что 22-летняя актриса и 24-летний сын Джона Бон Джови снова стали родителями. Однако пол, имя и другие подробности о малыше пока не раскрываются, и представители пары новость официально еще не комментировали. Ну, о возможном пополнении поклонники начали догадываться еще раньше, во время недавней поездки семьи в родной город самой супруги. В общем, опубликовали видео, на котором она держит одного ребенка, ну а Джейк идет рядом с детской переноской. Теперь же информация подтвердилась. Ну, у пары появилась пара, в общем-то, прекрасных детишек, прекрасных ребятишек. Надеюсь, что все у них в будущем будет только самое лучшее. Во-первых, да, побольше свободного времени, это правда, потому что оба молодых родителя звездные, они очень часто разъезжают по гастролям, мало времени проводят вместе, но вот такое вот пополнение все-таки объединит их одной общей такой маленькой милой целью.
1: Друзья мои, ну а я спешу рассказать, знаете, о ком? О ней, о Люсе Чеботиной, которая совсем скоро приедет к нам, безусловно, в Брестскую область, первый регион. Она является одним из хедлайнеров, и, между прочим, в социальных сетях первого региона уже можно посмотреть, как Люся Чеботина всех приглашает на Зубрфест. Всех-всех-всех брещан, жителей Беларуси и всех тех, кто, возможно, называет себя туристом, решив посетить Беларусь вот именно этой осенью и сходить в наши белорусские леса за грибами. Тоже может быть. Друзья мои, Люся Чеботина — невероятно интересная, талантливая девушка. Знаете, на самом деле получила она прозвище в роддоме очень интересное. Помощники врача в роддоме, когда рождалась Люся Чеботина, прозвали новорожденную Зыкиной. Представляешь? За громкий и звучный голос, которым она выделялась среди других младенцев. Есть версия, что имя Людмилы и дали в честь легендарной певицы Людмилы Зыкиной. Ну, а на сегодняшний день себя Люся позиционирует именно так, потому что все мы знаем: Люсь, Алюсь. Это, собственно, да, сокращенно от Людмилы. Кстати, чтобы Люся Чеботина смогла поехать на вокальное шоу «Голос» в 2015 году, ее мама взяла и оформила банковский кредит. Вот так вот. Так что Люся Чеботина смогла пройти до четверти полуфинала и стать знаменитой сегодня благодаря своему упорству, труду и характеру. Зубрфест. Встречай Люсю Чеботину. Да, все ждем.

0: Погода. По информации Брест-Облгидромета, сегодня на Брещине облачно с прояснениями, местами кратковременные дожди. Ветер юго-западный, западный от 4 до 9, порывы до 14 метров в секунду. Температура воздуха по области от 13 до 18 с плюсом. В Барановичах сегодня плюс 13-15, в Бресте и Пинске 14-16 выше 0.
1: Реклама.
2: Не жди сезон. Купи дешевле. Скидки на зимние шины до 40%. Плюс рассрочка без переплат в магазинах «Автосеть» в Бресте, Барановичах, Слонине, Пинске и других городах Беларуси. «Автосеть». За шинами к нам.
3: Когда дети остаются дома одни, они точно найдут, чем себя развлечь. Маша,
4: Миша, я все вижу. Такие игры уже слишком опасны.
3: Вы не можете всегда быть рядом, но вы можете установить видеоконтроль от Белтелеком для дома. Видеоконтроль. С заботой о самом важном.
5: У нас хорошая новость. Магазин «Ами Мебель» по адресу город Брест, улица Московская, 202, продлил свою работу. Теперь мы работаем ежедневно с 10 утра до 10 вечера. Ждем вас за покупками.
6: Умная и целеустремленная на работе. Нежная и добрая дома. Ослепительно красивая всегда. Белорусская женщина – это настоящая сила, которая покоряет мир.
7: Эй, я сейчас тебе такое расскажу.
8: Карта «Халва» теперь на Wildberries со специальным предложением. Покупай сейчас и оплачивай частями 5 месяцев.
7: Все, ты знаешь, что делать.
8: Подробнее на halva.by и по телефону 509-99-99.
9: МТ-банк.
0: Открытое акционерное общество «Жабинковский сахарный завод» приглашает на сезонную работу сентябрь-декабрь. Грузчиков склада готовой продукции. Заработная плата от 3000 до 7000 рублей на руки. Грузчиков железнодорожного цеха от 3000 до 5000 рублей на руки. Составителей поездов от 1800 рублей на руки. Операторов пакетоформирующих машин от 2300 рублей на руки. Слесарей-ремонтников от 1800 рублей на руки. Резчиков свеклы от 1800 рублей на руки, транспортировщиков от 1800 рублей на руки, шихтовщиков от 1400 рублей на руки, уборщиков помещений от 1200 рублей на руки. Официальное трудоустройство, достойная и своевременная заработная плата. Подробная информация по телефонам 8016-416-99-87 плюс 375-29-514-90-31.
10: Чтобы начать бизнес, нужна не только смелость. Иногда необходима поддержка. Счет, чтобы задать ритм своему делу. Кредит, чтобы раскрутить бизнес. Сервис QR-платежей Крок, чтобы дарить удобство клиентам. Бесплатные международные переводы, чтобы расширять границы. Откройте счет в Приорбанке и получите доступ ко всем сервисам, чтобы вести бизнес в удовольствие.
1: Телефон рекламной службы 20-35-45.
11: Наша музыка.

0: Романенко, тебя вообще таким милашем называют? Как часто, расскажи.
1: Конечно, только не краш-милаш, а крош-милаш.
0: А, крош-милаш. Ты знаешь, я иногда вот смотрю на тебя со стороны, и ты мне ассоциируешься с мультика, вот это «Я Лунтик, я родился». Понимаешь, мне совершенно невероятный такой добряк, вот этот вот фиолетовый, который пытается в мультике ходить и найти вообще свое предназначение в этой жизни. Это невероятно круто. И ему на пути встречаются разного рода, в общем-то, таракашки-букашки, которые абсолютно с разным характером. Наверное, так и в жизни, дорогие люди. Кто-то принимает, кто-то пытается изменить, а кто-то берет и делает, друзья мои, наблюдая, принимая, но вместе с тем вовлекаясь в процесс. Это очень важно. Друзья мои, 8 часов и 41 минута. Вовлекаемся в процесс и обязательно помните о том, что у каждого из вас есть уникальная возможность стать частью прямого эфира. Мы говорили об этом в центре Бреста на Советской. Мы это делаем и сейчас. 33 код 399-0011. Та самая народная перекличка, которая дает возможность каждому из вас стать частью прямого эфира. Напишите нам, расскажите, как зовут, где слушаете утреннее шоу «Самое доброе утро», какой населенный пункт на связи с прямой студией эфирной радио «Брест». Ну и, конечно, дорожный корреспондент тоже может стать каждый из вас без исключения.
1: Да, безусловно, это так. Сообщение от Сергея автокомплекса «Брест» есть у нас. Итак, друзья, будьте внимательны, утренние и вечерние туманы. Естественно, с наступлением осени и понижением температуры воздуха участились случаи образования тумана. Иногда видимость составляет, внимание, от 100 до 500 метров. Рекомендации для водителей при движении в таких погодных условиях, конечно, выбирать наиболее безопасную скорость, увеличить дистанцию в 1.5-2 раза, включить ближний свет фар, ну и, конечно же, не совершать резких торможений, а также убрать все отвлекающие факторы. Но исключить громкую музыку в рамках движения – это, конечно, полезное дело, но не забывать о том, что благодаря музыке мы, собственно, находимся в том самом потоке, потоке жизни, потоке движения. Давайте так, комфортную громкость для себя выбираем, оставляем ее на волнах 104.8 FM и слушаем нас в рамках утреннего шоу.
0: Слушайте, недаром у нас, знаете ли, один из фирменных наших логотипных цветов – это оранжевый. Оранжевый, черный и белый, друзья мои. Энергия, радость и чистота. Абсолютно. Вот так я идентифицирую эти цвета. А вот, между прочим, с приходом действительно холодов, с приходом осени, ученые сделали вывод, что люди останавливают свой выбор на ярких цитрусовых, да. Например, таких, как апельсин, друзья мои.
1: Это
0: все очень, да, и все очень это взаимосвязано. Нам действительно чаще не хватает по осени разного рода витаминов цитрусовых. Друзья мои, вы знали, что, оказывается, один апельсин в день снижает риск депрессии на 20%? Депрессия – это самое то, что с осенью приходит у людей чаще всего. Так что смотрите, ученые выяснили. То есть ежедневное употребление апельсина снижает риск депрессии на 20%. Яблоки, Романенко, и бананы такого эффекта не дают, если что. Цитрусовые стимулируют рост всякого разного рода гормонов счастья. Так что апельсины не заменят антидепрессанты, уверяют ученые, но помогут в профилактике.
1: Слушайте, я вот наверняка знаю, что кого-то из своих коллег я буду называть теперь мило Чебурашка. Нет, не потому что у него большие уши, а потому что его нашли в коробке из-под апельсин. Абсолютно позитивный зверек, который приносит радость всем и взрослым, и детям. Так что будьте своими милыми чебурашками для своих вторых половинок. И не забывайте, что самые вкусные апельсины можно найти где? Правильно, на рынках Бреста и Брестской области.
0: Романенко, с тебя завтра апельсин.
1: Хорошо.
0: Вот, на всю Брестскую область сказал, точно принесет.
1: Обязательно.

самолеты режут небо на части. То несут нас друг к другу, то прочь. Ты всегда улетаешь, чтобы вернуться, чтобы произнести то самое «здравствуй», чтобы там, где никто не смог, смочь. Можно соприкоснуться с схожестями, страстью, но так и не обрести тишину внутреннюю. Ты с высоты полета птичьего срываешься вновь и вновь. Почему мы размениваемся на что-то просто подходящее, если все еще верим в любовь?

0: Реклама.
1: Вам в чате пишет руководитель, что на работе была проверка. Вроде фото его и про вашу организацию пишет. Говорит, что проверяющий свяжется, и вам надо следовать его указаниям. И опять все срочно. Это так называемый фейк-босс. Мошенники выдают себя за руководителя организации, потом переключают на куратора или иное лицо. Обычно речь идет о необходимости связаться с бухгалтерией, связаться с куратором, юристом, службой безопасности, отправить документы, персональные данные или реквизиты, передать коды подтверждения или иную информацию. Обязательно всегда проверяйте номер телефона, аккаунт отправителя сообщения или звонящего. Если необходимо, свяжитесь с реальным начальником. Не выполняйте срочные переводы денег без дополнительной проверки. Не переводите деньги и не отправляйте документы на основании сообщения, полученного в мессенджерах. Будьте бдительны.
2: Ансамбль «Беседа». Любимые народные песни для вас. Корпоративы, праздники, городские торжества. Мы создаем настроение. Закажите беседу плюс 375 33 313 37 65, чтобы сделать ваше событие ярким и запоминающимся.
3: Зажглась новая идея для своего бизнеса? Действуй уверенно со звездными решениями от МТ-банка. Кредиты от 8,99% годовых в рублях и эквайринг всего от 10 рублей в месяц. Акция действует по 31 декабря. Только для звездных решений. Оставляйте заявку на сайте mtbank.by или по номеру 7203. МТ-банк. Звездные условия для вашего бизнеса.
4: МТ-банк.
5: Кофе купил.
4: Вернулась.
5: Билеты в кино.
4: Вернулась.
5: Поужинали.
4: И это вернулось.
5: Что у тебя постоянно возвращается?
4: Кэшбэк.

0: возвращает. Подробности на сайте belgazprombank.by или по телефону 120.
1: Телефон рекламной службы 20 35 45. Радио Брест.

0: Проверь меня, если сможешь.
1: Итак, Романенко, ну что, начинаем проверять друг друга. Я очень надеюсь, что наши радиослушатели, с которыми мы познакомились лично, да, когда отмечали день рождения в центре Бреста, сейчас слушают нашу рубрику, потому что тоже так или иначе принимали в ней непосредственное участие. Романенко, давай. Очень быстро тебя спрошу. Расскажи мне, помнишь ли ты, как звали твою первую учительницу, когда ты пришел в первый класс, и каким был твой любимый предмет?
2: Ой, конечно, помню, да. Это так. Наталья Васильевна. Я с удовольствием вспоминаю ее. Кстати, вот во время вечера встреч выпускников самый любимый предмет – это русская литература. Да.
1: Все понятно, Романенко. Да, такая же история. Литература, белорусская литература, написание сочинения на тему.
2: Ой,
1: и так далее. Все это было.
2: Складывать хвосты с самого пора, майская.
1: Да, да, да.
2: Это правда. Юль, скажи, пожалуйста, вот у тебя есть какой-то любимый трек зарубежного исполнителя, который ты готова заслушивать прям ну до дыр?
1: Слушай, Narcotic Trust, группа I Like It.
2: Я знал.
1: I Like It. Я обожаю, когда он звучит у нас здесь в плейлисте, я просто невероятно, конечно, у меня что-то переворачивается в моем сознании, теле и восприятии этого мира. Ну и Ферджи, я обожаю просто ее. Невероятно крутая исполнительница. Так, Романенко, расскажи мне, пожалуйста, когда ты чувствуешь себя наиболее счастливым?
2: Наиболее счастливым? Слушай, я, наверное, все-таки на выходных, да. Когда вот не обременен какими-то делами. Не обременен делами, которые меня просят сделать тут и здесь и сейчас. Вот это вот, знаешь, когда нужно, давай, а что это мы ничего не делаем?
1: Слушай, Романенко, для меня самый счастливый отрезок времени – это вечер пятницы. Это невероятно. Суббота еще не наступила, но вечером пятницы ты уже никому ничего не должен. Все, абсолютно.
2: Кроме самого себя.
1: Это правда.
2: О, Юль, слушай, вот, наверное, какой-то вопрос, который родится сейчас здесь и сейчас. Так, хорошо, а вот чем ты занималась в воскресенье вечером? Расскажи-ка, пожалуйста.
1: В воскресенье вечером готовкой, правда, я готовила. Могу тебе сказать, я тушила капусту с зеленью. Это очень-очень вкусно. А еще я готовила драники, Романенко. Да.
2: Я бы сказала, это сомнительно, но окей. Нет, по поводу драников, это вот лайк обязательно, 100%.
1: Слушайте, ну когда у тебя семья, так или иначе, готовка – это наше все. Боже, как я не люблю готовить. Ну ладно. Не суть. Романенко, мой последний вопрос для тебя. Расскажи мне, пожалуйста, а что бы ты предпочел? У тебя же скоро отпуск, да, Романенко, через пару-тройку дней. Давай так, пляж, либо горы, либо путешествия просто по городам и местам.
2: Ай, знает же, на что давить. Да, ты знаешь, все вместе, майские, все вместе. И я более чем уверен, что все это вместе у меня будет уже очень скоро, друзья мои. Не хочу хвастаться, да и не буду. А потому что заглазить не стоит. Не стоит. В общем, да, все это будет. Спасибо тебе, что ты лишний раз напоминаешь, что у меня уже скоро отпуск. Вот обожаю своего коллегу.
1: Слушай, вот этот порадуйся за коллегу. Нет. Нет, почему?
2: А вопреки нельзя, что ли?
1: Ой, нет, Романенко, правда, буду радоваться. Отдохни за нас двоих. Я недавно совсем вернулась с отпуска. Ощутила ли я его? Почти, друзья мои. Поэтому я правда за тебя рада. Отпускаю с чистым сердцем и желанием. Скорее бы время пролетело, и ты бы вернулся. Вот это было бы хорошо.
2: Очень хорошо.
0: Проверь меня, если сможешь.
3: В эфире «Майская и Романенко». Наши песни.

0: Радио Брест. Там, где вы живете.
1: Первый регион. Сегодня.
2: В Бресте 9 часов. В студии Мария Демчук. Здравствуйте. В Национальном парке Беловежская пуща 25-26 сентября пройдет международная научно-практическая конференция, посвященная роли зубра как биологического вида и как бренда территории. Об этом сообщил заместитель генерального директора Национального парка Беловежская пуща Юрий Рой, передает Белта. Программа конференции включает пленарное заседание и 4 секции. Они будут посвящены не только биологии зубра, истории формирования популяции в Беловежской пуще и вопросам ее сохранения, но и современному восприятию зубра как символа региона и страны. Организаторы планируют расширить тематику конференции, включив в нее вопросы фольклора и отражение образа зубра в литературе. Заместитель генерального директора отметил, что интерес к беловежским зубрам растет. Беловежско-кавказская линия на территории России представлена во многих районах и активно расширяется. Многие покупают. В частности, Башкортостан уже купил у нас 24 зубра. Они восстанавливают популяцию беловежской линии. Зимой у нас запланирована поставка еще 9 зубров в Республику Башкортостан, в Мурадымовское ущелье, где для наших зубров отдельно создан заповедник, рассказал Юрий Рой. И в продолжение. Для Зубрфеста создадут огромную фигуру зубра. Об этом сообщил заместитель генерального директора Национального парка Беловежская пуща Максим Приходовский. Она понадобится для того, чтобы создать уникальное зрелище – 3D-проекцию с историей Беловежской пущи. По словам Максима Приходовского, для реализации проекта с территории Беларуси и из Российской Федерации привезут 3D-проекторы. Фигуру зубра шьют на специальной парусной фабрике. Для установки такой фигуры потребуется 230 мешков песка по 30 килограммов и 6 воздушных пушек, пояснил заместитель гендиректора. К слову, фестиваль будет проходить на территории пущи и на специально подготовленной площадке за ее пределами. Мы внимательно изучили отзывы и провели большую научную работу по этому поводу с сотрудниками нашего научного отдела Академии наук. Вопрос касался того, насколько это будет волнующим для животных. Поэтому локации для концертов выбраны за пределами пущи, чтобы максимально учесть интересы тех, кто здесь обитает, рассказал Максим Приходовский. Площадка фестиваля включает фуд-корты, вип-зону, фан-зону и танцпол. Кобринские сыр и мороженое взяли 2 золота на конкурсе «Лучший вкус 2026». Международный конкурс дегустации «Лучший вкус» – это авторитетное, независимое профессиональное соревнование производителей продуктов питания, где оценка образцов проводится вслепую, без указания брендов и торговых марок, экспертным жюри и потребителями. Вручение наград состоялось в рамках 6-го международного форума «Трейд-диалог». Дипломами первой степени отмечены мороженое, пломбир с зефиром, вафельном сахаром, в рожке, в какао, содержащей глазури, торговой марки «Фиера» и сыр «Пармезан» 45% жирности.
1: Первый регион. Сегодня.
2: Продолжаем выпуск. Завтра с 16 до 18 часов депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь по Брестскому центральному избирательному округу номер 2 Ольга Васильевна Степусь проведет прямую телефонную линию и личный прием граждан. Звонить можно будет по телефону 32 20 14. Личный прием пройдет в Бресте по адресу улица Московская, 147, дворец водных видов спорта, кабинет номер 115. Предварительная запись по номеру плюс 375-29-794-70-46. В Лунинце презентовали уникальное издание «Память. Продолжение. Сопротивление геноциду», созданное совместными усилиями районной прокуратуры и редакции газеты «Лунинецкие новины». Новая книга, автором, составителем которой выступила почетный гражданин района, журналист и краевед Татьяна Конопатская, не просто подводит итог 5-летней работы по расследованию преступлений нацизма на белорусской земле, но и рассказывает о мужестве тех, кто боролся с немецко-фашистской оккупацией на территории района. В деревне Ладорож заведующий ФАП Александрина Варай благодаря совместным усилиям профсоюза и открытого акционерного общества «Ласицк» предоставлено жилье со всеми удобствами. Председатель объединения профсоюзной организации работников Пинского здравоохранения Наталья Бриш отметила: «Поддержка молодых специалистов – наш безусловный приоритет. Когда начинающий работник видит, что о нем действительно заботятся, и с точки зрения условий труда, и с точки зрения бытовых вопросов, он чувствует свою ценность и остается работать там, где особенно нужны его знания и навыки». Выставочно-просветительский проект Брестской областной библиотеки имени Горького «Радима Пучинайца. Жанчыны славутые особы Берастишчины» продолжается. В преддверии Дня учителя гостей новой встречи 23 сентября станет начальник Главного управления по образованию Брестского облсполкома Наталья Калиновская. Она расскажет о своем пути в профессию, какими компетенциями должен обладать педагог, чем гордится сфера образования Брестщины и какая поддержка оказывается молодым специалистам. И это все к данному часу. Слушайте нас на радио brestfm.by и в приложении «Радио Плеер Беларусь». В студии Мария Демчук. Дальше о погоде.
0: Погода.
2: По информации Брестоблгидромета, сегодня на Брещине облачно с прояснениями. Местами кратковременные дожди. Ветер юго-западный, западный 4-9, порывы до 14 метров в секунду. Температура воздуха по области от 13 до 18. В Барановичах 13-15, в Бресте и Пинске сегодня 14-16 с плюсом.

0: и Романенко. В утреннем шоу «Самое доброе утро».
1: Самое доброе праздничное утро. Кто-то скажет, а какой праздник майское? А про что ты вообще говоришь? Ну, конечно же, друзья мои, конечно, праздников сегодня огромное количество. Сегодня день коллекционера. Сегодня день поиска сказок. Сегодня, друзья мои, знаете ли, Всемирный день благодарности. А еще сегодня Международный день мира. Да и вообще, мы с тобой, Романенко, бежим на свою работу, как на праздник. Поэтому у нас что не день, то праздник. Тара-тара-там-пу. Но, вы знаете, для того, чтобы действительно вот это погода никаким образом не сказалась на вашем настроении, дорогие люди, мы решили этот понедельник сделать для вас радостным, веселым и сюрпризом. Что здесь мы имеем в виду? Друзья мои, в рамках этого часа состоится невероятно крутейший розыгрыш. Итоги мы подведем то ли в окончании этого часа, то ли в окончании следующего. Сейчас мы с тобой решим. Давай пока анонсируем. Итак, друзья мои, сегодня мы разыграем невероятно крутейший подарок для каждого из вас.
2: Ну, бывают такие ситуации, друзья, когда денежки есть, людей бесконечное количество. Вот теперь главный вопрос, а чем же удивлять ваших людей? Форт Боярд, игра в кальмар, понятно. Научное шоу с жидким азотом. Интенсивные интеллектные и интерактивные игры, значит, с датчиками движения, про которые многие из вас наслышаны. Или устроить командную викторину, где каждый пытается принести своей команде победу. Не нужно выбирать вслепую. Лайк-шоу организует праздники и корпоратив в Бресте и подбирает программу под ваше усмотрение.
1: Ну, а если хотите попробовать Форт Боярд лично, сегодня вам повезло, дорогие друзья, потому что лайк-шоу разыгрывает сертификат на Форт Боярд прямо здесь, в

0: границу, а именно Форт, нижнее подчеркивание Боярд, нижнее подчеркивание Брест, друзья мои. Ну и, собственно, заходите и узнайте все подробности. Ну вот слушай, Романенко, представь, да. Правда, вот мы с тобой работаем, отвели эфир, заходит к нам начальство и говорит, значит так, поручаем вам организовать корпоратив. И мы с тобой тара-тара-там, пу, такие, бюджет есть, людей много. А теперь главный вопрос, чем их удивить? Да, друзья, Форт Боярд. Это что-то невероятное. Это то, что понравится вашим коллегам, вашей честной компании, когда вы празднуете дни рождения, когда, например, 40 лет, говорят, не отмечают. Идите в Форт Боярд, отметьте. Туда пригласите бабушку, прабабушку, обязательно своих родителей, родителей мужа. Пусть они посмотрят, как отдыхает молодежь.
1: Слушай, а неплохо, когда вас отправляют в Форт Боярд отмечать свои 40 лет, звучит даже немножечко почетно. А потом вам скажут, вот молодые люди, вот идите вы, значит, не просто участвуйте, а приложите к этому какую-то особую силу и руку. Умеете вязать узлы, майская скажет. Ну, конечно, я каждое утро на своем коллеге Владе Романенко готовлюсь вязать те самые узлы. А вдруг пригодится в жизни, кто знает.
0: Да, друзья, заходите в наш инстаграм радио, нижнее подчеркивание Брест. Сегодня там разыгрываем два сертификата. Вот все это в одном наборе. Сертификат на 50 рублей и сертификат на 45 рублей. Сегодня обязательно кому-то повезет, и так мы начинаем.

0: Реклама. Мечты всегда такие легкие, как облака. Стильный диван, новенькие окна или мощный мотоблок для дачи. Товары белорусского производства стали еще доступнее с кредитом на Мары от МТБанка по ставке от 2,99% годовых. Исполняйте свои мечты прямо сейчас. Подробности на МТБанк Бай и по телефону 509-99-99.
1: МТБанк. Ваша защита – наша цель. Ваша безопасность – наш успех. Ленинский, города Бреста, отдел департамента.

0: Охраны – это надежность, проверенная временем.
1: Телефон рекламной службы 20 35 45.
0: Наши треки.

0: Всем привет, дорогие друзья! Юлия Майская, Влад Романенко здесь. И знаете ли, нам очень-очень волнительно. Почему? Да потому что, вы знаете, искать победителя среди достойных, а каждый из вас достоин стать сегодня победителем нашего розыгрыша. Друзья мои, абсолютно я уверена, что каждый-каждый. Поэтому тот самый каждый, кто будет сегодня креативен, кто будет сегодня быстр и четок, кто будет четко выполнять это наше задание, тот и получит сегодня два сертификата. Друзья мои, квест-шоу «Форт Боярд Брест», друзья мои, это то самое место, где можно провести отличные дни рождения, устроить такие корпоративы, после которого, нет, станет не стыдно, а станет, знаете ли, интересно, весело, и по-другому вы будете смотреть на своих коллег. А еще, конечно же, квест-шоу «Форт Боярд Брест» — это то место встречи друзей, где свое время можно провести незабываемо, и для этого не обязательно нужен повод. Сегодня разыгрываем два сертификата. Один взрослый на 50 рублей и один детский на 45 рублей.
1: Да, безусловно, хотим порадовать абсолютно всех и каждого, всю аудиторию нашей радиостанции, но я еще напомню, что организаторы лайк-шоу также участвуют в предоставлении разного рода интерактива. «Форт Боярд», понятно, «Игра в кальмара» удивительно, научное шоу с жидким азотом будет интересно не только вам, но и вашим деткам. Интерактивные игры с датчиками движений, все это не только предоставляет лайк-шоу. Но действительно, для того, чтобы принять участие в для того, чтобы получить сертификаты на 50 рублей для взрослой компании и на 45 рублей для детей в проведении праздников и детских корпоративов, необходимо подписаться на нашу страницу «Радио Брест», на страницу «Форт Боярд», а также на официальную страницу «Лайк-шоу», а также перейти к нам и принять участие в задании, ответив на вопрос в комментариях.
0: Да, друзья мои, мы этот розыгрыш переместили в наш Инстаграм. Там очень много наших радиослушателей, наших подписчиков. И, конечно, мы хотим сказать огромное спасибо всем, без исключения, новеньким, кто появился на нашей странице. Мы рады каждому из вас, друзья мои. На самом деле наблюдаем за вашими профилями, заходим, смотрим, а кто вы, а про что вы, а кем вы работаете, как живете. Нам, правда, все очень интересно про вас, потому что вы люди, для которых мы звучим здесь, друзья мои, 24/7 практически. Поэтому обязательно заходите в наш Инстаграм, радио, нижнее подчеркивание, Брест. Там все условия, друзья мои, как Влад сказал, быть подписанным на страницу нашу, радио, так, Брест, лайк-шоу ивент, «Форт Боярд Брест», да. Далее оставить комментарий под постом, который появился на нашей стене, ответив на вопрос, а зачем вам сертификат на квест-шоу «Форт Боярд Брест»? Вот зачем конкретно вам?
1: Очень
0: в виде
1: логично,
0: комментариев отвечайте. Мы почитаем ваши ответы, и самый креативный ответ, точнее его обладатель, будет сегодня вознагражден сертификатами на 50 и на 45 рублей. Итоги розыгрыша подведем сегодня уже в прямом эфире в 10:50, друзья мои, так что не пропустите. И всем удачи. Переходите на нашу страницу в Инстаграм, радио, нижнее подчеркивание, Брест, ждем.

0: Погода. По информации Брест-Облгидромета, сегодня на Брещине облачно с прояснениями, местами кратковременные дожди. Ветер юго-западный-западный от 4 до 9, порывы до 14 метров в секунду. Температура воздуха по области сегодня от 13 до 18 с плюсом. В Барановичах сегодня плюс 13-15, в Бресте и Пинске 14-16 с плюсом.
1: Реклама. Эй, я сейчас тебе такое расскажу. Карта «Халва» теперь на Wildberries со специальным предложением. Покупай сейчас и оплачивай частями 5 месяцев. Все, ты знаешь, что делать. Подробнее на halva.by и по телефону 509-99-99.
2: МТ-банк.
3: Телефон рекламной службы 20-35-45.
2: Слухай наших.

0: Друзья, всем привет! Это команда утреннего шоу «Самое доброе утро». Юля Майская, Влад Рваненко. Здесь для того, чтобы создать утро понедельника лучшим в вашей жизни. Бывает ли оно таким? Конечно, без исключения, друзья мои. Неделя невероятно праздничная, правда. Почему? Да потому что мы так или иначе все стремимся куда? Безусловно, к пятнице. Начиная к понедельника, уже думаем про пятницу. Почему? Да потому что Зубрфест у нас здесь стартует в первом регионе. И, безусловно, это невероятное праздничество соберет огромное количество людей, как жителей Первого региона, так и, конечно же, туристов из Беларуси, из ближайших стран. Я уверена, друзья мои, это будет что-то невероятное и фееричное. А вы знаете, феерия происходит в жизни каждого из нас. Мы порой этого не замечаем, друзья мои. Но вот та феерия, которая не сравнится абсолютно ни с чем, это появление в белорусской семье маленького белоруса, рождение ребенка. Друзья мои, впервые в истории Баранович и девочку назвали Мальтой. Как вам такая история, а? Да. В городе зарегистрировали рождение ребенка с редким именем Мальта. Такое имя здесь дают впервые. Там же за неделю выдали свидетельство о рождении Раиси. Между прочим, это имя Барановичах не выбирали более 14 лет, а сейчас там появилась и Раиса, и Мальта. Вот знаешь, говорят, как корабль назовешь, так и он и поплывет, но люди — это не корабль. Самое главное, как бы ни назвали родители своего малыша, свою девочку, главное, чтобы окружили любовью и заботой. Вот это самое важное.
1: А я могу сказать тебе честно и откровенно, все большие праздники не проходят мимо огромной семьи. Когда вы, будучи взрослым человеком, собираетесь вместе со своим ребенком провести очередную пятницу в компании хороших людей. Да, действительно, можно просто сесть, собраться с семьей, поговорить, а можно собрать большую команду, поделиться на отряды. И да пусть начнется соревнование. Кто-то проходит испытание, кто-то кричит «давай, давай», вот кто-то смеется так, что слышит без осо. Это и не только делает, конечно, корпоратив. Благодаря команде Like Show, Форт Боярд, Игра в кальмара, Игрофа, научное шоу «Антивирус». Все это и не только вы можете разделить и поучаствовать, ну, благодаря большому выбору, ну и, конечно же, благодаря нашему розыгрышу. Два сертификата. Один для взрослых на 50 рублей и для детей детской компании на 45 рублей.
0: Друзья мои, условия очень-очень простые. Во-первых, итоги розыгрыша мы будем подводить в окончании 10 часа, да, а именно в 10:50. А условия розыгрыша вот такие. Быть подписанным на страницу радио, нижнее подчеркивание, Брест, на нашу страницу радийную. Далее лайк, нижнее подчеркивание, шоу, нижнее подчеркивание, ивент, да? Ну и, конечно же, на страницу в Инстаграм Форт Боярд. Этого квест-шоу невероятного крутого, который находится в Бресте. Форт, нижнее подчеркивание, Боярд, нижнее подчеркивание, Брест, друзья мои. Обязательно быть подписанным на три этой страницы. Оставить комментарий под постом, ответив на вопрос. Зачем вам сертификат на квест-шоу «Форт Боярд, Брест», а? Расскажите. Итоги розыгрыша подведем в окончании следующего часа. Желаем всем удачи и переходите к нам в Инстаграм радио, нижнее подчеркивание, Брест. Мы ждем каждого и комментарий уже читаем между собой.

0: Реклама.
1: С 1 сентября по 31 октября компания «Медиаизмеритель» проводит исследование телевизионной аудитории Республики Беларусь. Его цель – получить актуальную информацию о телесмотрении в нашей стране, чтобы сделать телевидение лучше. Важно! Все ваши ответы строго конфиденциальны. Если к вам обратятся сотрудники Единого национального медиаизмерителя, пожалуйста, примите участие в этом опросе. Внесите свой вклад в создание телевидения завтрашнего дня. «Медиаизмеритель». Исследуем телевидение вместе.
0: Телефон рекламной службы 20 35 45.
2: Слушай наших.

0: В эфире Майская Романенко в утреннем шоу «Самое доброе утро».
1: Самое доброе и необычное утро. Иногда такое бывает, да? Необычное утро на работе. Романенко, у нас-то да. Рубрика прекрасная есть. Работу работай. Вот, например, Люся Чеботина, она приедет к нам в Первый регион, в Беловежскую пущу. Конечно же, работать свою уникальную, любимую работу. Сделает она с большим удовольствием. Зубрфест, друзья мои, совсем скоро уже в окончании этой рабочей недели приглашает абсолютно всех, без исключения, в Беловежскую пущу. Там же открыли под это мероприятие специальную локацию. Я больше скажу, вынесли все мероприятие Зубрфест за пределы Беловежской пущи. Вот насколько грамотно все это сделано, дабы не воздействовать никаким образом на всех постояльцев животной флоры и фауны, которые там проживают, да. Более того, эту площадку, которую вынесли поза рамки Беловежской пущи, потом будут использовать для новогодней деревни. Там будут разбивать деревню всякую. Ну, по крайней мере, есть такие планы. Но на сегодняшний день, на ближайшее время, на той самой площадке будет проходить Зубрфест, где появится Люся Чеботина, которая только что здесь у нас звучала. А ты помнишь, с каким хитом она залетела вообще в ротацию, в социальные
2: да,
1: сети?
2: Да, конечно, конечно.
1: Ну,
2: я помню,
1: что это
2: Солнце
1: было?
2: Монако.
1: Конечно.
2: Солнце Монако,
1: 100%.
2: А я знаю, для чего, друзья мои. Вот, между прочим, Юля сейчас полностью в хорошем этом смысле вот разрекламировала предстоящий Зубрфест, а я, между прочим, скажу тебе вот что. А там откроется гастроквартал под названием «Дикий вкус», и гости смогут действительно попробовать эксклюзивные локальные деликатесы из дичи. Сеня, дичь, понятное дело. Ну и блюда с добавлением целебных пущанских трав.
1: Вот, ты знаешь, надо Люсе Чеботиной попросить, чтобы она, собственно, на деле показала, как эти самые пущанские травы и чай на пущанских травах действуют на человека. Кстати, у Люси Чеботиной огромное количество подписчиков в социальных
2: да,
1: сетях.
2: Безусловно.
1: Кстати, до того, как занять вершины чартов, Чеботина регулярно публиковала короткие музыкальные каверы в Инстаграм и других социальных сетях. Что-то мне подсказывает, что теперь в ее социальных сетях будет залетать Беловежская пуща. На-на-на-на-на-на. Слушай, было бы круто, если бы она спела.
2: А было
1: да?
2: бы неплохо
1: песню
2: на сцене.
1: Песнеров. Это же круто.
2: Да,
1: правда?
2: Вот если даже не Люся Чеботина, то кто-то, кто будет выступать на сцене Зубрфест, обязательно про нее вспомнит.
1: Заповедный напев, заветная даль.
2: Ну, продолжайте. Майская, продолжайте.
1: Я Люсю Чеботину попрошу.
2: Давайте растянем этот прекрасный эфир еще на несколько часов, друзья мои, чтобы насладиться голосом Юли Майской. Ну и в очередной раз напомним, друзья мои, что времени у вас уже не так много. Переходите на нашу официальную страницу, участвуйте в розыгрыше. Описание вы можете увидеть под постом нашей публикации. Да и, собственно, отвечая на вопрос, а для чего вам нужны сертификаты на квест-шоу «Форт Боярд», пишите. В конце следующего часа обязательно подведем итоги.
0: Майская и Романенко. Самое доброе утро. Знай наших.

0: Радио Брест. Там, где вы живете. В эфире Радио Брест. Новости.
1: В Бресте 10 часов. В студии Мария Демчук. Здравствуйте. Президент Беларуси Александр Лукашенко от имени белорусского народа и себя лично поздравил народ Армении с национальным праздником Днем Независимости. Об этом Белта сообщили в пресс-службе белорусского лидера. Глава государства отметил, что сегодня, когда мир сталкивается с серьезными вызовами, особенно ценными становятся проверенные временем дружественные связи. Минск и Ереван объединяют не только общие страницы истории, но и искренние симпатии между людьми, являющиеся прочным фундаментом для открытого и конструктивного партнерства, подчеркнул он. Президент Беларуси поздравил ветеранов мотострелков, военнослужащих механизированных соединений и воинских частей Вооруженных сил Беларуси с профессиональным праздником – Днем мотострелков. Меняются способы и формы ведения боевых действий, техника и вооружение, но ничто не заменит высокую боевую выучку, доблесть и самоотверженность бойцов и командиров, которые, как показывает опыт современных войн, решают успех на поле боя, отметил белорусский лидер. Александр Лукашенко пожелал мотострелкам крепкого здоровья, мира, добра и новых успехов в ратном труде на благо Беларуси. В Брестской области молодежь помогает пожилым людям в сборе яблок на приусадебных участках. Акция проходит под эгидой областной организации БРСМ. Кажется, обычный сбор яблок, а на самом деле это маленькое дело, которое может подарить кому-то внимание и заботу, прокомментировала первый секретарь областного комитета БРСМ Елизавета Маркович.
0: Новости.
1: Продолжаем выпуск. Брестская «Динамо» дома вырвала победу у «Днепра» в матче 23-го тура высшей лиги. Счет встречи 4-2. У брестчан голевой дубль на счету Егора Корцова. Еще по мячу забили Никита Степанов и Денис Ковалевич. «Динамо» Брест на данный момент 40 очками, занимает 4-е место в турнирной таблице чемпионата Беларуси. Мешков Брест добыл третью викторию в стартовых играх гандбольного чемпионата Беларуси. Накануне в заключительном поединке третьего тура действующий чемпион страны разгромил на своей площадке столичный БГУФК «Скаргор» 39-29. Теперь у брестчан 6 очков и 6 возможных. И последнее. Московский театр «Кукол» имени Образцова в ближайшее время представит брестской публике целых 3 спектакля. В программе гастролей признанные шедевры, которые собирают полные залы и уже стали культурным кодом для нескольких поколений зрителей. 3 октября на сцене Брестского театра «Кукол» можно будет увидеть спектакль «Волшебная лампа Аладдина». 4 и 5 октября – знаменитую постановку «Необыкновенный концерт». 6 октября зрители увидят «Старый сеньор И». И это все к данному часу. Слушайте нас на радио brestfm.by и в приложении «Радио Плеер Беларусь». В студии Мария Демчук. Дальше о погоде.
0: Погода.
1: По информации Брест-облгидромета, сегодня на Брещине облачно с прояснениями, местами кратковременные дожди. Ветер юго-западный, западный 4,9, порывы до 14 метров в секунду. Температура воздуха по области от 13 до 18, в Барановичах 13-15, в Бресте и Пинске сегодня 14-16 с плюсом.

0: В эфире Майская Романенко в утреннем шоу «Самое доброе утро».
1: Да, друзья, всем привет. Самое доброе утро. 10 часов и 8 минут. Невероятно насыщенный понедельничный эфир, друзья мои. А все потому, что мы запустили розыгрыш, друзья мои. И розыгрыш, приоткроем вам завесу тайн, ни одного дня. Мы сегодня разыгрываем невероятно крутой и достойный подарок наших достойных радиослушателей. Друзья мои, ну что, у нас есть два сертификата. И все это в одном наборе. Один сертификат детский на 45 рублей. И другой сертификат на 50 белорусских рублей. И все это достанется кому-то одному. То есть в сумме это 95 рублей.
2: Все правильно.
1: Кто-то сегодня в виде сертификата получит из наших подписчиков в Инстаграм и наших радиослушателей. Потому что можно быть и нашим подписчиком, и нашим радиослушателем, безусловно. Хорошо, когда это два в одном. Друзья, мы разыгрываем сертификаты на квест-шоу «Форт Боярд» в городе Бресте. Розыгрыш проводим в Инстаграм. Если вы только что подключились к нам, тогда заходите в наш Инстаграм радио нижнее подчеркивание Брест, ведь там мы описали все условия. Давай их еще раз проговорим.
2: Еще раз условия, друзья. Вы должны быть подписаны на все официальные страницы. Официальная страница радио Брест, официальная страница Like Show и официальная страница Форт Боярд в Бресте. При наличии трех страниц, при наличии трех подписок, вы будете считаться уже потенциальным победителем. Остается только выполнить задание и оставить комментарий. А почему, собственно, вам необходим этот сертификат на квест-шоу «Форт Боярд»? Переходите, оставляйте. Ну, как обычно, в конце этого часа мы подведем итоги.
1: Да, друзья мои, значит, пост у нас самый первый на нашей стене, на нашей странице в Инстаграм, радио нижнее подчеркивание Брест. Заходите именно под этим постом, оставляйте, пожалуйста, комментарии. Честно вам скажем, что эти сертификаты находятся у нас на руках, прямо в студии радио Брест, и мы делали такую жизнь, зарисовку, видео, которое появилось, мы снимали прямо из студии, чтобы показать, что готовы из наших рук, ваши руки, передать сегодня два сертификата на общую сумму 95 рублей. Так что, друзья, заходите в Инстаграм, все условия там. Ну, а мы запускаем в рамках эфирного часа новую тему. У нас какой час? Час интерактивный, а значит, пост-опросу в данном часе, конечно же, быть традицией, мы наши соблюдаем. Но, коль сегодня, знаете ли, день кого? Коллекционеров. Правильно, да. Сегодня можно отметить этот день. Каждый из нас коллекционер. Вот, Романенко, я коллекционирую детскую одежду. Я бессознательно ее коллекционирую.

0: в одном. 150 фильмов в одном. Но сейчас дело в том, что фильмы перекочевали в видеоигры. И вот сейчас я коллекционирую, значит, диск с видеоиграми. Да, вот такой вот я, значит, коллекционер-миллениал, если можно
1: Романенко,
0: назвать.
1: Романенко, да. А я тебе могу сказать, что у меня есть, по дому не разбросаны, но где-то лежат в разных местах действительно монеты. Монеты разного периода. Объясню.
0: Мишка,
1: я когда-то...
0: Нумизмат?
1: Да, ты знаешь, да. Такой бесхозный нумизмат. Потому что в разных местах где-то что-то, и когда-то мой сын, будучи маленьким ребенком, школьником, он очень этим делом интересовался, и мы никак не могли найти вот эту самую монетницу, куда нужно складывать эти монеты. Но ты знаешь, вот после сегодняшнего дня я поставлю для себя задачу. Это самая ягодка, которая всемирно вытягивает деньги у людей, да, вот эта платформа и площадка, на которой закупаются абсолютно все, от мала до велика, я обязательно поищу это там.
0: Слушай, поищи не просто там, ты будешь поискать еще по своему дому, быть может, где-то разбросанные монеты и превратить это все в увлекательное шоу, друзья мои. Да, мы сейчас и
1: итог, про... Итог один, навести чистоту в квартире.
0: Да, и подписаться на лайк-шоу, друзья. Ну и, конечно, на все остальные страницы. Радио Брест и, значит, Форт Боярд в Бресте. И, конечно же, принять участие в нашем розыгрыше.
1: Заходите в постопрос, совсем скоро запустим. ВК, официальная группа. Друзья мои, поговорим сегодня, насколько вы умелец-коллекционер.

0: Реклама.
1: Аскона ждет вас дома только в сентябре. Дарим до 500 бонусных рублей каждому гостю. Зайдите и получите бонусы сразу. Все подробности на Аскона Бай и по номеру 7176.
2: Сильный бренд – это не просто имя, это стратегия, которая приносит результат. 2 октября в Бресте пройдет главное деловое событие региона – конференция «Ябренд 5.0. Стратегия развития». На одной сцене – опыт гигантов рынка Конте, Матиоли, Персона и Альфа. Спикеры-практики, которые расскажут, как влюбить клиентов в ваш продукт даже в кризис. Оффлайн и онлайн-участие, мощные знания и новые знакомства. Подробности и билеты на сайте посмотри.by/ Я-бренд-5 и в Instagram TouchLife.
0: Телефон рекламной службы 20 35 45. Радио Брест.

0: Утреннее шоу. Самое доброе утро. Здесь Юлия Майская, Влад Романенко. Всем привет, дорогие друзья. 10 часов 21 минута. Я очень надеюсь, что вы сегодня без опозданий добрались до работы. Просветлело на улице после, знаете ли, какой-то серости утренней и дождика. Надеюсь, просветлело также в ваших головах, уважаемые люди. И, возможно, вы уже успели результативно провести начало этого дня. Вы знаете, сегодня однозначно у кого-то будет результат в виде невероятно крутейшего, я считаю, подарка на старте новой рабочей недели. То, что нужно, зарядиться классным настроением и получить итог розыгрыша в свои руки. А ваши руки кому-то из вас сегодня могут достаться два сертификата на сумму 50 рублей и на сумму 45 рублей. От кого? Конечно же, квест-шоу «Форт Боярд Брест». Мы разыгрываем сертификаты именно туда. Лайк-шоу организует все это мероприятие, друзья мои. И для того, чтобы стать сегодня обладателем, мы запустили розыгрыш в наш Инстаграм. Радио нижнее подчеркивание Брест. Заходите туда, отвечайте на вопрос под нашим постом, почему именно вам сегодня должны достаться эти сертификаты на общую сумму 95 рублей. Пишите комментарии, будем зачитывать. Победителя определим уже скоро. Но еще мы запустили постопрос.
1: Да, мы запустили постопрос, друзья, и благодаря ему мы все-таки пытаемся вернуться в маленькое-маленькое прошлое, чтобы вспомнить о вас как о людях, которые начинали коллекционировать либо с каких-то фантиков, либо с вкладышей турбо, различных киндер-сюрпризов и наклеек. Все это и не только есть у нас. На нашей официальной странице «Радио Брест» во ВКонтакте. Мы задаемся вопросом, что же из этого вы собирали в детстве. И действительно, есть следующие варианты ответов. Вкладыши турбо, либо Love Is, и еще. Значит, киндер-сюрпризы, наклейки и стикеры, значки, либо же солдатики, или ничего. Вы не были коллекционером от слова совсем. Ну вот, действительно, как показывает практика, и многие ученые склонны верить, и люди, которые все-таки приводят аргументы, что хобби-то, оно влияет на нас, на наше здоровье, на наше психофизическое состояние. В общем-то, поиск редких вещей пробуждает тягу к знаниям, изучением истории, географии или искусства. Все вместе.
0: Ой, слушай, Романенко, я сейчас вспоминаю, знаешь, а вот будучи уже взрослой девочкой, как только появились киндеры вот эти, да, шоколады и яйца, и там появлялись разного рода вот эти вот маленькие бегемотики, да, слоники и так далее, я подключилась к коллекционированию к своим детям. Так. Они коллекционировали, а мне было так интересно, потому что эти штучки-дрючки, которые появлялись действительно из этого шоколадного яйца, прям какую-то милоту вызывали даже у взрослых. Поэтому ты что, мы так очень трепетно и нежно собирали, а потом я знаю, что мои дети менялись даже где-то там в саду вот этими вот фигурками. Можно сказать, я тоже участвовала в этом коллекционировании.
1: Слушай, я вот помню, я вот двух словах буквально расскажу, когда вот прошла эра бегемотиков, мы стали коллекционировать именно вот эти вот наклейки, как-то переснимашки в виде временных татуировок, и мы как раз-таки хвастались, тогда приходили вот в первые классы, это вот 6-7 лет, ну 8 пускай, ладно, вот второй класс, нам мы приходили, вот закатывали рукава и хвастались, какое количество татуировок успели нанести себе на запястье. Но это было ужасно со стороны нас, и со стороны учителя, который каждый раз обращал на это внимание, все-таки просил это все, ну, стирать вместе, значит, там, с мылом, давал эту, значит, там, губную вот эту вот тряпочку.
0: Романенко, ну что ты подбираешь слова? Учитель говорил, сотри вместе с кожей, все, чтобы даже не было видно на уроках.
1: Это тактично не получается, да, вспоминать эти истории. В общем, друзья, переходите, вспоминайте вместе с нами, голосуйте, и в конце этого часа также будем подводить итоги.
0: Итак, чтобы не получилось никакой путаницы, постопрос мы запустили, официальная группа «Радио Брест» во ВКонтакте. Забегайте к нам туда, мы тоже там живем, существуем и творим, и вытворяем, друзья мои, с пользой и улыбок ваших. Далее, в наш Инстаграм мы запустили розыгрыш на сертификаты. Один из них на 50 рублей, другой на 45. На что, на, конечно, невероятно крутейший квест шоу «Форт Боярд» в Бресте, друзья мои. Об этом можно говорить бесконечно, но лучше один раз сходить и поучаствовать, друзья мои. Если что, корпоративы там недалеко, правда, не за горами. Новый год, и надо забивать время уже сегодня, друзья мои. Заходите в Инстаграм, участвуйте, побеждайте. Итоги подведем скоро.

0: Погода. По информации Брест-Облгидромета, сегодня на Брещине облачно с прояснениями, местами кратковременные дожди. Ветер юго-западный, западный от 4 до 9, порывы до 14 метров в секунду. Температура воздуха по области от 13 до 18 с плюсом. В Барановичах сегодня плюс 13-15, в Бресте и Пинске 14-16 выше 0.
1: Реклама.
2: Пропустил эфир по телевизору? Смотри любимые передачи, эксклюзивные интервью и короткие шорты со смартфона в любое время. Открывай videobel.by. Будь на шаг впереди.
1: Телефон рекламной службы 20-35-45.
3: Радио Брест.

0: Знаешь, я вот задумывалась об этом. Почему люди начинают что-то коллекционировать? Так. У них, а, есть свободное время. Б, у них есть, ну, может быть, вот какой-то, ну, такая предрасположенность к тому, чтобы заниматься собирательством.
1: И, конечно.
0: Понимаешь?
1: Конечно.
0: Можно ли назвать человека Плюшкин, который ничего не выбрасывает, коллекционером? Вот
1: а
0: как смотри, ты думаешь?
1: Что он коллекционирует, опять же. Так, если он коллекционирует...
0: Старые пакеты из магазина.
1: Старые пакеты, ну, если они начинают, конечно, издавать неприятные запахи, то это, конечно, большая проблема. Другое дело, когда коллекционируют пакеты, которые лично у меня напрямую ассоциируют с моим детством. Я помню тот невероятно красивый пакет с этой дамой, со шляпкой, да, вот этот вот черно-белый, в черно-белую полоску. Пакеты BMW, да, невероятно популярные были в то время. Вот,
0: правда?
1: Да,
0: я таких даже
1: да,
0: и не
1: были,
0: помнить не помню.
1: Были. Ну как в то время? Ну в мое время это время, ну это нулевые, будем говорить уже честно, откровенно. Ну что? Ну вот, ну ты была уже, ты уже даже, наверное, не студентка была, насколько я знаю.
0: Студенткой. Практически. Старшие классы были, да.
1: Маська уже не носила пакеты, она уже красивой сумкой ходила всем на зависть. Я знаю.
0: Да, сейчас ты знаешь, моя старшая дочь, которая учится в 11 классе, она даже говорит: мам, а можно я вместо рюкзака сумку возьму? И вот этот вот идет вот эта история, знаешь, рекорнация такая. Ты понимаешь четко, что у тебя же тоже такая история была, когда тебе хотелось уже одевать каблучки, быть абсолютно стильной старшеклассницей и ходить с маминой сумкой в школу, друзья мои. Кстати, Романенко, ты знаешь что? А я коллекционирую сумки бессознательно.
1: Да ты что?
0: У меня их огромное-огромное количество. Девушки, кстати, рассказывайте нам, дорогие люди, 33-код 3990011. Вы коллекционированием занимаетесь бессознательным именно, когда у вас много-много-много всего, и получается, что да, целая коллекция чего-то.
1: Я знаю, кто коллекционирует у нас проездные билетики. Я даже могу сказать, что это за человек. И он работает вместе с нами, Юля Майская. Ладно, я тебе за эфиром скажу, чтобы поддержать немножко интригу. Вот недавно просил меня привезти билетик из моего родного города Могилева, вот именно на общественный транспорт. Он говорил, мне было бы очень приятно. Кстати, вот все обещаю, никак не привезу. Вот, зато вспомнил.
0: Скажи мне, а это не Андрей Пятин случайно?
1: Это случайно, Андрей Пятин.
0: Да неужели, правда, этот человек потрясающий. Интересно, где он их хранит? Вот, правда, мне очень интересно. Ну, потому что, ты знаешь, коллег так или иначе можно считывать, правда, по поведению, чтобы им в жизни за работой и вне работы было бы интересно. Это про нашего, да, вот этого пресловутого зайчика из Винни-Пуха. Он же мне его и напоминает. Потрясающе добрый человек. Хорошо.
1: Ой, друзья мои, ну давайте так, мы вам напомним, ради чего мы, собственно, здесь собрались. На наш пост-опрос, конечно же, розыгрыш, и мы все это подведем в конце итога. А пока переходите, голосуйте, отвечай на вопрос, что из этого вы собирали в детстве.
0: Романенко, я предлагаю нам сейчас подвести с тобой промежуточные итоги нашего поста-опроса. Заходите в ВК, официальная группа, запустили там пост-опрос. Сегодня интересовались, а что из этого вы собирали в детстве? А из этого, конечно, варианты ответов набросали. Вкладыши, турболовыз, киндеры, сюрпризы, да, наклейки, стикеры, а возможно, значки, солдатики, а может, вы ничего не коллекционировали. И ты, Романенко, обнови свою страничку в ВК, официальную Радио Брест. И давай будем подводить итоги.
1: Да, давай это сделаем, да, чтобы не перекликаться с нашим основным розыгрышем. Итак, друзья, 50 на 50 разделились ваши мнения. Значит, половина из вас собирала все-таки вкладыши турболовыз и вот подобное, значит, стикеры и наклеечки из жвачки, а другие 50% выбирали все-таки стикеры и наклейки.
0: Вот. Друзья, всем огромное спасибо за что, правильно, за активность. Ты хотел сказать, вот за солдатиков проголосовали.
1: Парам-парам-пам.
0: Да, потому что Влад, как выяснили, солдатиков коллекционировал в своем детстве и в школьные годы. С этим разобрались. Далее, друзья мои, остаются считанные минуты, правда, и у каждого из вас появляется возможность, если вы только что об этом прямо сейчас услышите с наших уст. Мы разыгрываем сегодня 2 сертификата на общую сумму 95 рублей на невероятно классный квест-шоу «Форт Боярд» в городе Бресте. Друзья мои, для того, чтобы стать обладателем, нужно зайти к нам на страницу «Радио Нижнее подчеркивание Брест». Там есть все условия. Подводить итоги розыгрыша будем уже в считанные минуты.

0: Реклама.
1: В жизни бывает разная погода. Мы помогаем сохранить тепло тем, кто посвятил свою жизнь труду. Мы подставляем плечо в трудную минуту и заботимся о вашем будущем. Фонд социальной защиты населения. Сохраняя светлое, оберегая важное.
0: Телефон рекламной службы 20 35 45. Радио

0: «Самое доброе утро» с Юлей Майской и Владом Романенко.
1: А ведь, знаешь, Романенко, я подумала о том, что действительно гармония должна быть абсолютно во всем. Гармония должна быть и в утре понедельника, гармония должна быть и в семье, гармония должна быть и в коллективах, на рабочих местах, гармония должна быть, в конце концов, и на корпоративах, когда, например, коллеги действительно так или иначе отмечают тот или иной праздник, профессиональный, либо новогодний, мы же взрослые, как дети, ждем этого новогоднего чуда. И вот, например, зарисовка из жизни. Смотри, все красиво оделись, да, сели за стол, поели, выпили, поговорили. Через пару часов кто-то уже смотрит на часы, да? А теперь другой вариант. Команды делятся на отряды. Начинается соревнование. Кто-то проходит испытания. Кто-то кричит «давай, давай, быстрее!» Кто-то смеется так, что слышно через весь зал. Вот такой корпоратив делает лайк-шоу. Друзья мои, да. И о том, чтобы ваш корпоратив прошел на отлично, нужно позаботиться уже сегодня. «Форт Боярд», «Игра в кальмара», я не знаю, научное шоу «Антивирус», «Викторины», «Команды», команды и программы. Это что-то невероятно крутое. Лайк-шоу подберет формат под вашу компанию, организует все мероприятия. И сегодня лайк-шоу предоставило нам возможность разыграть для вас, друзья мои, два сертификата на общую сумму 95 рублей на квест-шоу «Форт Боярд» в Бресте.
2: Так что будьте внимательны. Потенциальный победитель уже наклевывается, друзья мои. Напомним, условия розыгрыша. Нужно быть подписанным на страницу «Радио Брест», «Лайк-шоу» и «В» и «Форт Боярд Брест». Перепроверьте, пожалуйста, и будьте внимательны. Оставить комментарий под постом, ответив на вопрос, зачем вам сертификат на квест-шоу «Форт Боярд». Ну и, конечно же, итоги мы будем подводить буквально через композицию.
1: Да, друзья, чтобы никому не было обидно, проверяйте абсолютно все выполненное нами поручение, друзья мои, задачу. Еще раз зайдите, перепроверьте себя. Радио, нижнее подчеркивание, Брест. Наш Инстаграм, там пост. Перепроверяйте. Мы итоги подведем через одну музыкальную композицию. Всем удачи! We'll be right back.

0: Реклама. Телефон рекламной службы 20-35-45.
1: Не просто утро, а самое доброе утро.
2: Ну что можем сказать, на самом деле утро понедельника самое доброе, но еще и на самом деле-то самое волнительное. Романенко, как так получилось? А потому что мы очень-очень переживаем. Ответственность высочайшая, правда? Правда, потому что люди участвуют, и каждый из вас, друзья мои, наши уважаемые подписчики и радиослушатели, вы уникальны, каждый сам по себе. И ответственность на нас лежит огромнейшая, потому что мы с тобой сегодня должны выбрать человека, которому будем вручать сертификат на квест-шоу «Форт Байк». Боярд Брест, а именно их два. 45 рублей это сертификат на детский праздник, так. А 50 рублей на праздник для взрослого. Общий, назовем, да. Общая сумма 95 рублей, друзья мои, от лайк-шоу, которое организовывает невероятное количество праздников. Давай мы обязательно уделим внимание всем, кто оставил комментарии. Задание было оставить под постом комментарий, ответить на вопрос, а почему именно вам нужен сертификат на Форт Боярд? На квест-шоу. Ну и стали писать. Там много интересных квестов. Давно хочу посетить. Комментарий был следующий. Внуку было бы очень интересно побывать на такой классной локации. Что еще было?
3: Вот на свой день рождения, да, я бы с удовольствием и благодарностью сходил бы на игру. Это вот девушка оставила комментарий. Хотела порадовать мужа и сына на выходные. Пусть вместе время проведут весело. А дочери, кстати, исполняется 16 лет. Да, 27 сентября уже совсем скоро. И вот хотела бы поздравить. Есть такие комментарии?
2: Слушай, еще кто-то действительно хотел отпраздновать день рождения, пишут. А потом кто-то пишет, потому что еще ни разу на таком квесте ты не была. Кто-то пишет, чтобы ощутить себя героем, как в легендарной телепередаче, с испытаниями, загадками, поисками. Кто-то тоже пишет, что давно хотел побывать и погулять по Бресту.
3: Вот, кстати, да, вот человек может быть в Брест первый раз, да, действительно проездом. Хотел поучаствовать в этой легендарнейшей игре в виде квест-шоу. Но давай, ты знаешь, что я все-таки предлагаю пойти от обратного, зачитать сообщение, а потом сказать, кто его обладатель.
2: Да, друзья, мы, конечно, определились сообщением и сразу хотим вам сказать наперед, что размер сообщения для нас не имел никакого значения, а его суть и оригинальность, безусловно, да, и душевность в том числе. И вот сообщение мы с Владом просто решили, что оно и исключительно вот сразу определились. Зачитывай.
3: Итак, каждый раз, когда в детстве слышал эти культовые аккорды заставки «Форт Боярд», я мечтал оказаться там среди каменных стен, ловушек и загадок, и сегодня эта крепость стала ближе, чем кажется. Прямо здесь, в Бресте. Зачем мне этот сертификат? Чтобы превратить детскую мечту в реальность, хочу ощутить этот азарт, когда до заветного ключа остается один шаг, проверить свою логику, выносливость и, главное, командный дух. Этот сертификат не просто подарок, это телепорт в мир, где каждый может стать героем. Время пошло.
2: Невероятно круто. Итак, человек, ник которого брат 3582, он сегодня становится нашим победителем и обладателем сертификатов двух на квест-шоу «Форт Боярд» в городе Бресте. Мы вас поздравляем.
3: Поздравляем
2: вас. А остальным хотим сказать, не расстраивайтесь, дорогие наши подписчики и радиослушатели, потому что мы только запускаем цикл розыгрышей на квест-шоу «Форт Боярд». Он продлится в течение целой недели, поэтому всем заранее желаем удачи, ну и отличного продолжения этого дня. Будьте здесь, на радио Брест, потому что здесь невероятно душевно, музыкально, классно, и розыгрыши для каждого из вас имеют место быть. Романенко, я выдыхаю.
3: Ну, с вами были мы, Юлия Майская и Влад Романенко. Прощаемся до завтра.
2: Пока-пока.
1: Самое доброе утро с Юлей Майской и Владом Романенко. Наши треки.

0: Радио Брест. Там, где вы живете. В эфире Радио Брест. Новости.
1: В Бресте 11 часов. В студии Мария Демчук. Здравствуйте. Белорусы с 1 октября смогут заказать дрова онлайн. Об этом сообщил министр лесного хозяйства Сергей Ульдинович. С целью контроля своевременности и выполнения заявок формируются журналы, в том числе просроченных заявок. Этот момент будет отслеживаться более детально с использованием технических возможностей. Кроме того, мы видим в последнее время, что растет спрос на колотые дрова, поэтому ставим перед собой задачу увеличить объем выпуска этой продукции. При необходимости будем закупать оборудование, его устанавливать, чтобы удовлетворить спрос, рассказал министр лесного хозяйства. Зубной фельдшер Ирина Катко вернулась работать в Столинский район после окончания Оршанского государственного медицинского колледжа. Начался ее профессиональный путь в поликлинике города Ляховичи. Здесь Ирина Катко отработала зубным фельдшером около 3 лет. В этом учреждении были наработаны первые практические навыки и опыт, получена вторая квалификационная категория. «Наверное, Столинщина – судьба в моей жизни. Считаю, тут я нужнее. Это наш любимый край, где все знакомое и родное. К тому же недалеко живут родители, к которым можно приехать в любой момент», – объяснила свое решение Ирина Катко. Девушка активно участвует в спортивных мероприятиях и туристических слетах в составе команды Столинской центральной районной больницы. С юности любит волейбол и неплохо в него играет.
0: Новости.
1: Продолжаем выпуск. О том, как правоохранительные органы выявляют угрозу в толпе до того, как ситуация выйдет из-под контроля, рассказали на пресс-конференции в медиацентре МЧС. Опасный человек, как правило, одет не по сезону, у него при себе большая сумка. Он может что-то прятать под одеждой, у него бегают глаза, он сильно потеет, нервничает, у него дрожат руки, на вопросы отвечает коротко и смотрит по сторонам. В МЧС добавили, что на такого человека стоит обратить внимание и передать информацию о нем ближайшему наряду милиции. И последнее. Православные верующие сегодня празднуют Рождество Пресвятой Богородицы, один из 12 непереходящих праздников, установленный в честь рождения Пречистой Девы Марии. Именно с этого дня ведет свой отчет годичный круг церковных празднеств. В день празднования Рождества Пресвятой Богородицы в храмах совершается торжественное богослужение, которому предшествует всенощное бдение. Традиционным обрядовым действом в этот праздник считалось выпекание особого хлеба, на котором рисовались буквы «Р» и «Б», символизирующие название праздника – Рождество Богородицы. И это все к данному часу. Слушайте нас на радио Брест-ФМ.бай и в приложении «Радио Плеер Беларусь». В студии Мария Демчук. Дальше о погоде.
0: Года.
1: По информации Брест-Облгидромета, сегодня на Брещине облачно с прояснениями, местами кратковременные дожди. Ветер юго-западный, западный 4,9, порывы до 14 метров в секунду. Температура воздуха по области от 13 до 18, в Барановичах 13-15, в Бресте и Пинске сегодня 14-16 с плюсом.

снова борюсь до конца за счастливое небо, что будет молчать.

0: Погода.
1: По информации Брест-облгидромета, сегодня на Брещине облачно с прояснениями, местами кратковременные дожди. Ветер юго-западный, западный 4-9, порывы до 14 метров в секунду. Температура воздуха по области от 13 до 18, в Барановичах 13-15, в Бресте и Пинске сегодня 14-16 с плюсом.
2: Реклама. Продолжаем мою рубрику «Супергерой».
3: Я Маша. Из сказки «Маша и Медведь».
4: Будешь, раз сам Маша.
5: Какой я ему паук, я же герой.
4: Но вы будете как черная вдова.
6: Кто?
7: Как Иван в сказку попал. В кино с 17 сентября.
8: 6+.
2: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: Реклама.
1: Поступил звонок из банка, сообщает о подозрительной операции, финансировании экстремизма или оформляемом кредите. Следственный комитет напоминает, что это мошенники. Признаки простые. Звонящий торопит и запугивает. Просит назвать код на обратной стороне карты или код из СМС. Предлагает перевести деньги на якобы безопасный счет. Запрещает класть трубку и самостоятельно звонить в банк. Защитите себя. Завершите разговор и заблокируйте неизвестного. Перезвоните в свой банк по номеру на официальном сайте. Никому не сообщайте коды, пароли и цифры с банковской карты. Незамедлительно обратитесь в Следственный комитет и милицию.
2: Аскона ждет вас дома только в сентябре. Дарим до 500 бонусных рублей каждому гостю. Зайдите и получите бонусы сразу. Все подробности на Аскона Бай и по номеру 7176.
3: Мечты всегда такие легкие, как облака. Стильный диван, новенькие окна или мощный мотоблок для дачи. Товары белорусского производства стали еще доступнее с кредитом на Мары от МТБанка по ставке от 2,99% годовых. Исполняйте свои мечты прямо сейчас. Подробности на МТБанк Бай и по телефону 509-99-99.
2: МТБанк.
0: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: Радио Брест. Там, где вы живете. В эфире Радио Брест. Новости.
1: В Бресте полдень, в студии Мария Демчук. Здравствуйте. Президент Беларуси Александр Лукашенко принял с докладом председателя Государственного таможенного комитета Владимира Орловского, передает Белта. Таможня – это прежде всего бюджет. Я информирован о том, что в течение этого года вы, несмотря на определенные сложности, в этом плане даже прибавили к уровню прошлого года почти на 3,5%. Это хороший рост, отметил глава государства. Тем не менее, хотел бы услышать, какие есть проблемы в этом плане. Фермер из Брестской области вырастил тыкву весом в четверть тонны. Об этом сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Оранжевый гигант станет главной звездой масштабного городского фестиваля урожая «Дары осени», который состоится 3 октября на площадке у торгово-развлекательного центра «Экватор». Гостей и участников ждет фермерский баттл. Конкурсы на самый весомый плод «Великан года», самый смешной овощ «Кривой, но свой» и самый редкий сорт «Экзотика осени». Эко-творчество, номинации «Овощной зоопарк», «Сказочный персонаж» и «Состязание дачных пугал Чудо-чучело 2.0». В программе также огромный фермерский рынок, цветы, саженцы и осенний фудкорт.
0: Новости.
1: К другим новостям. В Варшаве накануне состоялся антивоенный марш «Польша за мир» в защиту польских интересов, безопасности и мира. Об этом сообщают польские СМИ. Марш был организован сторонниками партии «Конфедерация польской короны». Польше необходима сильная и ответственная внешняя политика. Нам не нужны эскалации, провокации или вовлечение поляков в зарубежные конфликты. Польша выступает за мир и не хочет погибать в чужих войнах, говорилось в анонсе марша на сайте партии. Две брещанки едва не лишились средств из-за телефонных аферистов. Об этом сообщили Белта в отделении информации и общественных связей УВД Брестского облисполкома. В Ленинский РУВД Бреста обратилась 38-летняя местная жительница с заявлением о попытке совершения мошенничества. Схема классическая. Звонок от сотрудника почты, письмо из налоговой не доставлено. Нужно подтвердить личность кодом из СМС. Женщина успела оформить кредит на 12 тысяч рублей, но вовремя поняла, что происходит, и обратилась в милицию. Деньги остались при ней. Аналогичный случай произошел с 22-летней брещанкой. Девушка усомнилась, прервала разговор и обратилась в РУВД. Деньги также сохранены. И последнее. Телерадиокомпании «Брест» требуется водитель. Обращаться по номерам 21-73-47 или МТС 29-520-83-82. И это все к данному часу. Слушайте нас на радио «Брест-ФМ.бай» и в приложении «Радиоплеер Беларусь». В студии Мария Демчук. Дальше о погоде. По информации Брест-Облгидромета, сегодня на Брещине облачно с прояснениями, местами кратковременные дожди. Ветер юго-западный, западный 4,9, порывы до 14 метров в секунду. Температура воздуха по области от 13 до 18, в Барановичах 13-15, в Бресте и Пинске сегодня 14-16 с плюсом.

12:08. Здравствуйте, наши ненаглядные радиослушатели. Дневная смена на волнах радио Бреста. Вместе с вами сегодня до 15:00. В этот непогожий понедельник, достаточно дождливой ночью. Возможно, кого-то этот фронт даже дождевой зацепил еще и утром. Может быть, и прямо сейчас в регионе, где вы находитесь, идет дождь. В общем, можно, кстати, географию дождя составить. Прислать нам информацию о том, где вы нас слышите. Ну и какая погода у вас за окном. Что касается центральной части города Бреста, здесь без дождя, ну, по крайней мере, в этот момент, на эту минуту. Ну и мы надеемся, что именно такая погода сохранится уже буквально до окончания этого дня. Ну а что будет завтра? Возможно, то самое бабье лето. Кстати, прогноз погоды на ближайшие сутки, также в рамках дневной смены на волнах радио Брест, обязательно будет. Все озвучим, расскажем, предупредим. Ну а пока можно поделиться информацией, чем занимались в выходные дни, где были, что видели, возможно, себя кому-то показывали. Ну или, возможно, ваш выходной график совпал с графиком рабочим. Такое тоже может быть. Вот вы знаете ли, когда вот ты уходишь на выходной день, планы себе строишь, а тут раз звонок от руководства, надо выйти, да. Потому что, ну, по-другому не получится никак. Без тебя все остановится. Вот именно тогда нужно, безусловно, брать волю в кулак, созваниваться и говорить о том, что, ребята, планы меняются, корректируем планы. Буду чуть позже, но мы же здесь без опозданий, вовремя, все как обычно, с 12:00 до 15:00 на волнах радио Бреста вместе с тобой. Ну а следом за нами, так же как обычно, через один музыкальный час перепрыгнув, с 16:00 до 19:00 смена вечерняя. Вот такие вот короткие планы на вторую половину этого дня. Вместе с вами, конечно же, еще и новости. Здесь озвучим, узнаем, прочитаем новости и будем слушать много хорошей музыки. Вспоминать лето, в том числе, как это сделали Джонни и Федук. На волнах радио Бреста именно эта музыкальная композиция.

0: Реклама.
1: Ансамбль «Беседа». Элегантное сочетание народной культуры и профессионального мастерства. Выступления, которые запоминаются надолго. Корпоративы, праздники, торжества. Заказывайте плюс 375-33-313-37-65. «Беседа» — это больше, чем музыка. Это народная душа.
0: Телефон рекламной службы 20-35-45.
2: Наши треки.

продолжаем наполнять твою жизнь музыкой. В этот момент 12 часов и 18 минут на наших больших студийных часах. Давай немного радостных моментов в ваши серые будни. Ну, при помощи чего? Конечно же, поговорим о праздниках и событиях этого дня. Вообще, по всему миру целиком отмечается Международный день мира, что является важным праздником, как нам кажется. В 1937 году вышел роман Толкина «Хоббит» или «Туда и обратно». Так, что еще случилось в этот день, ну и в целом, какие праздники мы отмечаем, в том числе и гастрономические. Сегодня день рыбы. Ну и блюд из рыбы также. Ну, странно, что праздник не попал на четверг, поскольку мы знаем, что именно этот день является днем рыбным. День поиска сказок отмечается также в этот день. Кстати, вечером, есть ли у вас такая традиция, что вы читаете какие-то сказки либо литературные произведения, может быть, перед сном, не для кого-то, а для себя лично? Если да, это очень здорово, знаете ли, очень сильно успокаивает и каким-то образом провоцирует сон. День крышек от бутылки сегодня. Но помните о том, что да, мы за сохранность экологии. Есть специально отведенные контейнеры, которые необходимо именно туда отправлять весь пластик. Именины у Егора, Марии, Ивана, у Георгия, у Яны сегодня также именины. В этот день, 21 сентября, в 1973 году состоялась премьера кинофильма «Иван Васильевич меняет профессию». Если признаться себе лично, сколько раз вы уже пересмотрели это кино и какие сразу первые реплики, которые вспоминаются из этого фильма... Можно, кстати, тоже написать нам на номер Вайбера. Кстати, про номер Вайбера 399-2011, он неизменен. А также, как и смс-портал 9900. Именно туда мы будем принимать ваши сообщения и самые теплые слова, поскольку весь следующий час посвятим тому, что будем передавать приветы и делиться всякими радостями из жизни. Присылайте скорее, все обязательно будем читать. В середине этого часа будем, безусловно, озвучивать еще и прогноз погоды на сегодняшний день. Поэтому будьте вместе с нами. Это Радио Брест 104.8 FM в городе Бресте, наш сайт radiobrestfm.by и мобильное приложение Радио Плеер Беларусь.

0: Погода.
1: Информация о погоде от Брест-Облгидромета. Сегодня на Брещине ожидается облачная с прояснениями погода. Местами кратковременные дожди. Ветер юго-западный от 4 до 9 метров в секунду. Возможны порывы ветра до 14 метров в секунду. Температура воздуха в Барановичах сегодня от 13 до 15 градусов. В Бресте и Пинске на протяжении дня от 14 до 16 с плюсом.
2: Реклама.
3: Она совершает научные открытия и руководит масштабными производствами. Она учит детей, лечит людей и строит будущее. При этом успевает дарить тепло своей семье и прекрасно выглядеть. Современная белорусская женщина – это интеллект, доброта и грация. Год белорусской женщины – это время оценить женские таланты и вдохновляться каждыми успехами.
4: Добро пожаловать в ресторан «Боско» в Бресте на Пушкинской, 20. Новая терраса готова к встрече гостей. Идеальное место для ужинов и дружеских встреч. Насладитесь современной итальянской кухней. Паста, пицца из печи, изысканные напитки. Любое мероприятие, корпоратив, банкет или день рождения организуем под ключ. Специальное банкетное меню, профессиональное обслуживание и внимание к деталям. Комфортное размещение до 50 гостей. Ресторан «Боско». Вкусный отдых в кругу друзей. Бронируйте столик по телефону плюс 375-29-130-22-55.
2: Телефон рекламной службы 20-35-45.

Совместная композиция Севилья, Артики, Асти на волнах Радио Брест. Бриллианта в этот момент в каждом из Радио Брест приемников. Ну а далее еще одна, ну, такая же новость, которая, знаете ли, напрямую нас заставит задуматься. А много ли мы читаем? Кстати, вот в Сингапуре начинают читать больше. Все потому, что жителям Сингапура начнут выплачивать деньги за чтение книг. Власти города-государства хотят отучить людей от бесконечного листания вот этих вот коротких видео. Чтобы получить заветную выплату, сингапурцам надо регулярно читать около 50 дней. Национальный библиотечный совет Сингапура инициировал данную историю через местную виртуальную госплатформу. Те, кто претендует на денежный приз, участвуют в своеобразной игре. Люди регистрируются на читательную сессию, и за чтение продолжительностью от 15 минут на их счет начисляется 20 виртуальных монет. Для получения денежной выплаты нужно накопить 1000 монет. Ну, там сумма, безусловно, символическая. Речь идет просто про один сингапурский доллар, но тем не менее. Власти пояснили, что расчет сделан не на размер выплаты, а на формирование некой полезной привычки. Ну, кто-то говорил о том, что для полезной привычки достаточно 21 дня. Здесь решили немного усилить эффект. И 50 дней подряд нужно будет читать интересные для себя книги. Но вообще, если вы думаете о том, что в Сингапуре совсем не осталось книголюбов, все в точности наоборот. Сингапурские школьники стабильно показывают высокие результаты в международных исследованиях чтения. Авторы проекта хотят просто надолго приучить сингапурцев к долгому и продолжительному чтению, и они верят, что это реально даже в эпоху быстрого контента. Давно ли вы, в принципе, читали книгу? Вот я как-то взял за практику, знаете ли, вот перед сном читать книгу. Не всегда получается читать даже страницу, если честно. Да, но вообще инициатива интересная. Вот я бы, наверное, даже бы один раз, ну и попробовал бы свои силы в том, чтобы 15 минут в день уделять вот на чтение какого-нибудь литературного произведения. А если будет греть мысль еще о том, что на этом можно каким-то образом заработать... В общем, читайте обязательно, читайте сами и читайте своим детям. И приучайте их также к чтению. Это действительно очень сильно развивает фантазию. Ну а мы же будем продолжать вместе с вами развивать вашу фантазию при помощи музыки на волнах Радио Брест. Будем вместе с вами совершать путешествие, музыкальное путешествие в этот день, этот понедельник. Добавим немного хороших эмоций и, возможно, даже немножечко танцев. Если будешь танцевать вместе с нами, тогда обязательно снимай свое видео, свои танцы на видео, отправляй к нам на номер Вайбера 399-2011.

0: Реклама.
1: У нас хорошая новость. Магазин «Ами Мебель» по адресу город Брест, улица Московская, 202, продлил свою работу. Теперь мы работаем ежедневно с 10 утра до 10 вечера. Ждем вас за покупками.
2: Чтобы начать бизнес, нужна не только смелость. Иногда необходима поддержка. Счет, чтобы задать ритм своему делу. Кредит, чтобы раскрутить бизнес. Сервис QR-платежей «Крок», чтобы дарить удобство клиентам. Бесплатные международные переводы, чтобы расширять границы. Откройте счет в Приорбанке и получите доступ ко всем сервисам, чтобы вести бизнес в удовольствие.
3: Прямо сейчас летит частный самолет с чрезвычайно важной медицинской посылкой на борту.
4: Нам нужна машина. Наша сейчас догорает.
5: Алан Ричсон, Оуэн Уилсон, «Курьер». В кино 17 сентября, 18+.
0: Телефон рекламной службы 20 35 45.
6: Слушай наших.

Ларсон на волнах радио Бреста помогает нам бороться вот этими симптомами грусти в этот понедельник, да. Ну, вообще, вот если как-то обобщить вот эту вот всю осень, которая вместе с нами, 21-й день осени на календаре уже, да. Ну, возможно, многие подумали о том, что какая-то осенняя хандра, что-то накатило на меня. Ну, а здесь же все очень просто. Ученые говорят, что организм просто получает меньше дневного света. Мы выходим из дома, когда еще темно. Возвращаемся уже после наступления темноты. Свет, в свою очередь, влияет на циркадные ритмы, систему, которая помогает организму синхронизировать и сон, и бодрствование. Поэтому изменение светового режима негативно сказывается на самочувствии. Ну, а также с приходом осени сбивается привычный режим сна. Но поскольку летом мы ложимся же позднее из-за длинного светового дня, с приходом холодов этот график меняется, организм не успевает быстро перестроиться, поэтому появляется ощущение, что сна, да, недостаточно. Еще одна причина – это снижение активности. Холод, дождь, сокращение светового дня уменьшает количество прогулок на свежем воздухе, да и в целом движение. Это вредит ощущению бодрости, и мы чувствуем себя постоянно уставшими. Ну, ученые говорят, что не стоит искать какой-то один продукт, который якобы способен вернуть энергию в ваш организм. Нет, организм работает как система. Важны питание, сон, движение, безусловно, восстановление и, конечно же, стабильная эмоциональная нагрузка. Это все должно работать в совокупности. В общем, что нужно сделать? Ну, осенью очень важно посмотреть на организм системно, как вы спите, сколько двигаетесь, чем питаетесь. Также важно, насколько высок уровень стресса, успеваете ли вы восстанавливаться. Иногда изменение нескольких привычек помогает вернуть ощущение энергии гораздо эффективнее, чем попытка просто заставить себя собраться, победить эту хандру, да, ну и ни в коем случае не расплакаться. Нет, если слезы, то только от счастья. Ну, а мы вместе с вами боремся с серостью будней при помощи музыки на волнах радио Брест. Поэтому делайте громче, вместе с нами день проходит веселее, ну и быстрее. Да, но только по рабочему расписанию. Что касается времени, когда вы уже не работаете, вместе с нами также мы усиливаем концентрацию хорошего настроения уже и в вечерней смене на волнах радио Брест. Кстати, вечерняя смена стартует в 16:00. Также будьте вместе с нами, чтобы ничего не пропустить.

0: Радио Брест. Там, где вы живете. В эфире Радио Брест. Новости.
1: В Бресте 13 часов. В студии Мария Демчук. Здравствуйте. Президент Беларуси Александр Лукашенко принял с докладом председателя Государственного таможенного комитета Владимира Орловского. Таможня – это прежде всего бюджет. Я информирована о том, что в течение этого года вы, несмотря на определенные сложности, в этом плане даже прибавили к уровню прошлого года почти на 3,5%. Это хороший рост, отметил глава государства. Тем не менее, президент предложил послушать, какие есть проблемы.
2: Владимир Николаевич, таможня – это прежде всего бюджет. Я информирован о том, что в течение этого года вы, несмотря на сложности определенные, в этом плане прибавили даже к уровню прошлого года почти на 3,5%. Это хороший рост. Тем не менее, хотел бы услышать, какие проблемы в этом плане есть. Никуда не ушли эти грубые выпады в экономическом отношении со стороны стран Европейского Союза, Запада в целом. Идет переориентация товаропотока на восток. Удается, не удается, какие в этом плане проблемы. В общем, насколько я информирован премьер-министром и правительством, что нам удалось переориентироваться на восток. Свидетельством тому вот являются переговоры с американцами. И как тут многие кричат, ах, калий, ах, калий. Ну, мы даже если бы захотели сегодня куда-то поставить на другие рынки, западные рынки, у нас просто этих объемов нет, все законтрактовано. Как в связи с переориентацией на восток влияют на нас меры, которые предпринимает Российская Федерация с целью защиты своего рынка, так называемый спот. В общих чертах, конечно, я слежу за обстановкой, информирован, что вам удалось наладить добрые отношения, хорошие отношения, если можно так сказать, с Россией в плане введения вот этих мер со стороны Российской Федерации, и наши грузопотоки, наши перевозчики не испытывают каких-то серьезных проблем. Это хорошо. Таможенная инфраструктура. Как она работает на восточном, на юже, на западном направлении? Что надо предпринять, может быть, для того, чтобы более эффективной была работа? Ну и поставки товаров из стран, недружественных нам. Это связано с введением ими санкций против Беларуси, вот таких подсанкционных стран, какова здесь обстановка. Ну и ряд вопросов, которые вы хотели задать мне в течение своего доклада.
1: Глава Государственного таможенного комитета доложил президенту, как в нынешней обстановке формируются товарные потоки на границе.
3: Переориентировались потоки с западного направления на восточное. Сейчас 85% всего белорусского экспорта и импорта для белорусских предприятий – это восточное направление. В первую очередь Китай, другие страны Азии, конечно, Российская Федерация. Если мы в прошлом году немножко просели в платежах, то в этом году мы восполнили и прошлый год, и идем вперед с опережением на 3,5%, абсолютно верно, как вы сказали, за 8 месяцев, но мы за 9 месяц уже 5,2%. То есть еще набираем, предприятия работают, платят платежи, соответственно, это чувствуется и на поступление в бюджет.
0: Новости.
1: Продолжаем выпуск. С приходом осени и некоторым снижением среднесуточных температур происходит рост численности клещей в природе. На территории Бреста за 8 месяцев года наибольшее количество укусов зарегистрировано в парке воинов-интернационалистов, лесополосе по улице Лейтенанта Рябцева и в районе Красного двора. Эксодовые клещи являются переносчиками ряда опасных заболеваний, среди которых не только лаймборрелиоз и клещевой энцефалит, а также анаплазмоз и эрлихиоз. Необходимо защищаться от клещей во время отдыха в лесу, при выполнении работ на приусадебных и дачных участках, надевать одежду, максимально защищающую тело, головной убор, использовать репелленты. По вопросам профилактики клещевых инфекций и защиты от клещей можно обращаться в Брестский зональный центр гигиены и эпидемиологии по телефону 93 24 46. Информации от партнеров. 25 и 26 сентября на территории Беловежской пущи пройдет фестиваль активного отдыха «Зубрфест». Два дня музыки, спорта, детских приключений, семейного отдыха и большой фестивальной атмосферы. На сцене выступят Игорь Николаев, Ева Польна, Люся Чеботина, Антоха МС, Герман Титов, группы «Пицца» и «Дрозды». Для юных гостей подготовят отдельную программу «Зубрята. Тайны лесных хранителей» с квестами, мастер-классами и интерактивными зонами. «Зубрфест» в Беловежской пуще. Два дня музыки и активного отдыха. И последнее. Телерадиокомпании «Брест» требуется уборщик помещений. Обращаться по номерам 21-73-47, МТС 29-520-83-82. И это все к данному часу. Слушайте нас на радио brest.fm.by и в приложении «Радиоплеер Беларусь». В студии Мария Демчук. Дальше о погоде.
0: Года.
1: По информации Брест-облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается ночью облачная с прояснениями погода. Во многих районах области небольшие дожди. Днем будет облачно с прояснениями, дожди временами. Ночью и утро местами слабый туман. Ветер северо-западный 4-9, днем порывы до 14 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью от 6 до 11, днем от 11 до 16. В Барановичах ночью 6-8, днем 1. 11-13, в Пинске ночью 7-9, днем 12-14, в Бресте ночью 8-10, днем 14-16 с плюсом.

13:11, в каком бы настроении вы ни находились, самое главное – это помнить, что сейчас обеденный перерыв. И вот после этих слов настроение должно улучшиться. Конечно же, если вы не забыли что-то взять с собой на обед и из дому, ну а если забыли, тогда скорее давайте поручение, возможно, младшим коллегам, чтобы они отправились в магазин, ну или отправляйтесь в магазин сами. Помните, как мы до этого говорили, что пришла осень, чтобы не накатывала вот эта вот хандра на вас, необходимо больше двигаться, добавляем спорта в жизнь, добавляем музыки в жизнь и вместе с вами продолжаем сегодняшний день. На календаре у нас 21 день сентября. Достаточно теплый, вы знаете ли, да, но и свое время он был даже немного солнечным, вот буквально еще несколько минут назад. Но в центре города Бреста опять стало пасмурно. Это говорит ровным счетом ни о чем. Мы не смотрим на погоду, вот только на какие-то внутренние ощущения опираемся, а внутренние ощущения у нас просто потрясающие. Понедельник на волнах Радио Брест, 13:12, кстати, на наших больших студийных часах. Уже совсем скоро будем загадывать желания. Все желания

0: Реклама. Мечтаете обновить технику? Мощный ноутбук для работы и учебы, современный смартфон с отличной камерой или большой телевизор для всей семьи? Белтелеком Шоп дарит такую возможность. Теперь вы можете купить любой товар в рассрочку от Белтелеком без переплат. Да-да, без процентов. Успей купить выгодно в Белтелеком Шоп. Адреса магазинов и весь каталог на сайте shop.beltelecom.by.
1: Телефон рекламной службы 20 35 45.

Ну, это как слоган нашей радиостанции. Вместе с нами скучать точно не придется. Ну, можно передавать приветы, радостные слова и слова признания тем, кто заскучал. Вот это вот разрешается. Номер для связи 399-2011. Это номер Вайбера, смс-портал 9900. Здравствуйте, Радио Брест. Передайте, пожалуйста, привет от Станислава коллегам-логистам. Поздравляем начальника Николая с днем рождения. Передали сообщение Николая как хорошего руководителя, ответственного сотрудника, человека, за кем идет коллектив. Поздравляем с днем рождения. Так, еще есть сообщение. Здравствуйте. Хочу передать приветик своему любимому солнышко. Приветик моему братику Сергею. Это было от Оксаны. И еще сообщение есть от Веронички. Здравствуйте. Передаю привет Гаврилову Илье. Люблю и очень сильно по тебе скучаю. 13 часов 23 минуты и еще больше ваших сообщений уже совсем скоро на волнах Радио Брест. Делимся сообщениями, передаем приветы и делаем этот понедельник чуть более солнечным. Ну, кстати, прогноз погоды уже на ближайший вторник. Информация от Бреста Облгидромета совсем скоро в эфире Радио Брест.

0: Погода.
1: Облачную с прояснениями погоду на сегодняшний день обещают нам синоптики. Местами кратковременные дожди. В Барановичах сегодня 13-15, от 14 до 16 градусов прогнозируется в Бресте и Пинске. Так, что касается ближайших суток, синоптики обещают нам облачную с прояснениями погоду. Опять временами дожди, ночью и утром местами слабый туман. Северо-западный ветер от 4 до 9 метров в секунду. Днем порывы ветра до 14 метров в секунду. В Барановичах этой ночью 6-8 градусов, днем 11-13. В Пинске ночью 7-9, днем 12-14. В Бресте ночью 8-10, днем до 16 градусов тепла.
2: Реклама.
3: Мечтаете о празднике, где звучит душа Беларуси? Ансамбль «Беседа» — это песни, которые трогают сердце. Мы приносим радость в каждый уголок страны. «Беседа» — ваш праздник с белорусским колоритом.
4: Волшебство цирка и Египта в Бресте. С 18 сентября по 11 октября Гомельский государственный цирк представляет цирк «Шапито 13 метров» программой «Тайна египетских пирамид» по улице Московской, 123, возле ЦМТ. Акробаты, эквилибристы, воздушные гимнасты, оборожительный шоу-балет, клоунская триоли 7-3-7 и более 40 видов животных и птиц ждут вас без возрастных ограничений. Гомельский государственный цирк, Советская, 27, телефон 8-029-226-28-68.
5: У нас хорошая новость. Магазин «Ами Мебель» по адресу город Брест, улица Московская, 202, продлил свою работу. Теперь мы работаем ежедневно с 10 утра до 10 вечера. Ждем вас за покупками.
6: Аскона ждет вас дома только в сентябре. Дарим до 500 бонусных рублей каждому гостю. Зайдите и получите бонусы сразу. Все подробности на Аскона Бай и по номеру 7176.
7: Добро пожаловать в ресторан «Боско» в Бресте на Пушкинской, 20. Новая терраса готова к встрече гостей. Идеальное место для ужинов и дружеских встреч. Насладитесь современной итальянской кухней. Паста, пицца из печи, изысканные напитки. Любое мероприятие, корпоратив, банкет или день рождения организуем под ключ. Специальное банкетное меню, профессиональное обслуживание и внимание к деталям. Комфортное размещение до 50 гостей. Ресторан «Боско». Вкусный отдых в кругу друзей. Бронируйте столик по телефону плюс 375-29-130-22-55.
1: Сильный бренд – это не просто имя, это стратегия, которая приносит результат. 2 октября в Бресте пройдет главное деловое событие региона – конференция «Я бренд 5.0. Стратегия развития». На одной сцене опыт гигантов рынка – Конте, Матиоли, Персона и Альфа. Спикеры практики, которые расскажут, как влюбить клиентов в ваш продукт даже в кризис. Офлайн и онлайн участие, мощные знания и новые знакомства. Подробности и билеты на сайте посмотри.бай.
2: Телефон рекламной службы 20 35 45.

Добавим музыкального солнца на волнах Радио Брест. Солнечная погода, постоянно солнечная погода и только хорошее настроение. А также в рамках этого часа ваши приветы и поздравления для улучшения настроения всех тех, кому это сообщение долетает. Здравствуйте, передаю привет Гаврилову Илье, люблю и скучаю. А завирусилось сообщение, опять-таки долетевшее сюда к нам. Ну, прочитали еще разочек, я думаю, что Илье будет приятно. Добрый день, любимое радио, спасибо, что есть. С помощью вас хочу передать приветик роднульке, мужу Дмитрию и нашим... И сказать, наверное, что я скучаю по тебе. Привет коллегам Андрею и Александре. Это было от Оксаны, все, что долетело к нам. Так, есть еще сообщение. Радио Брест. Вы самое теплое радио, сообщила нам девушка с красивым именем Любовь. Хочу передать теплый привет от Любы, терпеливому водителю Диме и его жене Светлане. Но куда бы вы ни направлялись, мы вместе с нами здесь в Бресте на 104.8 FM. Так, есть еще одно сообщение. Передайте, пожалуйста, огромный привет нашему любимому братишке Максу. Который сейчас болеет. Ну, слушайте, Макс, ну поправляйтесь давай скорее. Конечно, в такой момент-то болеть ни в коем случае не нужно. Да, нужно скорее поправляться. Мы вам вот сейчас флюиды здоровья отправим и хорошего настроения. Вот через радио Брест сигналы впитывайте себя быстрее, буквально как некие витамины. Да, ну и поправляйтесь и скорее возвращайтесь. 399-2011 – это номер для ваших сообщений Viber, SMS-портал 9900. Также работает на прием ваших сообщений. Будем зачитывать их до финала этого часа. Ну а пока еще немного музыки. В продолжении для хорошего настроения в обеденный перерыв.

13:51, финальная порция ваших сообщений, добрых слов. 9900, номер нашего смс-портала, также обладает сообщениями и какой-то магией определенной. Ну, поскольку нет-нет, но сообщения туда все-таки долетают от наших радиослушателей. Поэтому, если вам привычен такой способ связи, тогда обязательно пишите свои сообщения. 9900, номер запомнить вполне себе очень даже легко. Именно там сообщение, от абонентский номер заканчивается на цифре 1134. Передаю привет своей дорогой супруге Ирине. Ты самое лучшее, что было и будет со мной. Абонент не подписался, но я думаю, что Ирина прекрасно понимает, от кого это сообщение. Так, на номер Viber долетело сообщение от Кристины. Здравствуйте, любимое радио. Поздравьте, пожалуйста, нашу Полинку, мою доченьку, с днем рождения. Сегодня ей исполняется 4 года. Пусть этот чудесный праздник будет наполнен смехом, радостью и самыми волшебными сюрпризами. Пускай каждый день дарит ей новые открытия, а мир кажется доброй сказкой, где сбываются все мечты. Да, это правда. Если честно, мы очень сильно рады, что Полинке сегодня исполнилось целых 4 года, и поздравляем ее. Так, еще одно сообщение есть от Светланы. Здравствуйте, всем хорошего и теплого дня пожелала нам Светлана, а коллегам Анне и Наталье огромный привет передает через номер нашего Вайбера. Так, давайте еще разочек все перепроверим, ничего ли не упустили мы в этот момент. Прочитать сообщения все прочитаны. В целом можно отправляться далее. Еще один эфирный час с 14 до 15.00. Вместе с вами буду я, меня зовут Женя Филинович. Вам хорошего продолжения этого дня. Ну и, безусловно, совсем скоро вторая половина рабочего понедельника. Пускай она окажется легкой.

0: Радио Брест. Там, где вы живете. В эфире Радио Брест. Новости.
1: В Бресте 14 часов. В студии Мария Демчук. Здравствуйте. Президент Беларуси Александр Лукашенко сегодня принял с докладом специального посланника главы государства Виктора Шеймана. Об этом Белта сообщили в пресс-службе белорусского лидера. Главе государства доложено о реализации ряда проектов, связанных с реальным сектором экономики и развитием новых высокотехнологичных направлений. Президент подчеркнул их важность и актуальность для страны. Еще одна ключевая тема доклада – работа по развитию сотрудничества Беларуси со странами африканского континента. В Бресте 26 сентября пройдет профилактическая акция «Брест – здоровый город». На территории областного центра Олимпийского резерва по гребле брестчан ждет насыщенная программа. С 10 до 14 будут проходить консультации специалистов организации здравоохранения, пройдет мотивационно-профилактическая встреча с подростками. В программе также консультации врача-ортопеда-травматолога по вопросам профилактики нарушений осанки и сколиоза. Будет работать выставка продуктов здорового питания, пройдет консультирование специалистами организации здравоохранения, а также диагностика здоровья, определение глюкозы в крови и многое другое.
0: Новости.
1: Продолжаем выпуск. В Брестской области эпидемиологическая ситуация по острым респираторным инфекциям стабильная и контролируемая, характерная для данного годового периода. Как рассказали в Брестском областном центре гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья, отмечается циркуляция негриппозных респираторных вирусов. По прогнозам специалистов, в текущем сезоне ожидается одновременная циркуляция негриппозных респираторных вирусов, вирусов гриппа и SARS-CoV-2. В организациях здравоохранения области идет подготовка к проведению ежегодной вакцинации против гриппа и инфекции COVID-19. В сезоне 2026-2027 штаммовый состав вакцин против гриппа обновлен полностью по всем трем компонентам в соответствии с рекомендациями ВОЗ. Главная цель вакцинации против гриппа и COVID-19 – предотвратить тяжелое течение болезней. И последнее. Белорусская железная дорога напомнила правила поведения на путях, которые помогут сохранить жизнь и здоровье пешеходам при нахождении вблизи путей. Об этом Белта сообщили в пресс-службе БЖД. Нельзя переходить железнодорожные пути в неустановленных местах, находиться вблизи путей в состоянии алкогольного опьянения. Запрещено ходить по путям и сидеть на рельсах, использовать наушники и мобильные телефоны, переходя пути, перебегать пути перед движущимся поездом. Перед переходом пути нужно убедиться, что в зоне видимости нет железнодорожного транспорта. Нельзя передвигаться вдоль пути ближе 5 метров от крайнего рельса, подлезать под подвижной состав. И это все к данному часу. Слушайте нас на радио brestfm.by и в приложении «Радиоплеер Беларусь». В студии Мария Демчук. Дальше о погоде.
0: Погода.
1: По информации Брест-облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается ночью облачная с прояснениями погода. Во многих районах области небольшие дожди. Днем будет облачно с прояснениями, дожди временами. Ночью и утро местами слабый туман. Ветер северо-западный 4-9, днем порывы до 14 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью от 6 до 11, днем от 11 до 16. В Барановичах ночью 6-8, днем 11-13, в Пинске ночью 7-9, днем 12-14, в Бресте ночью 8-10, днем 14-16 с плюсом.

неплохой, кстати, неплохой текст в этой песне. А может быть, ребята, мы тоже улетим на море вместе с вами, махнем. Особенно все те, кто на море уже не был давным-давно, кто соскучился по этим бескрайним морским горизонтам, кто, возможно, ни разу их не видел. Может быть, махнем на море вместе с вами. Кстати, на море нас тоже можно слушать на нашем сайте radiobrestfm.by. Находите там клавишу онлайн-прослушивания, и мы будем с вами хоть на море, хоть в горы отправимся. Даже если вам привычны какие-то равнины, может быть, заснеженные, мы тоже там будем вместе с вами. Где бы вы ни находились, легко можно сделать город Брест чуть ближе к своему сердцу. Да, посредством радио Брест-сигналов можно слушать нас не только в FM-пространстве, не только на нашем сайте, но а также, сказав «Алиса, включи радио Брест», мы будем недалеко. Мы будем биться в районе ваших сердечек музыкальными ритмами, предложенными нашим главным музыкальным редактором. В рамках этого часа будет розыгрыш, в рамках этого часа озвучим новости, будем слушать музыку и обновленный прогноз погоды от Брестового гидромета. Не пропусти.

0: Телефон рекламной службы 20-35-45.
1: Слухай наших.

0: Погода.
1: По информации Брест-Облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается ночью облачная с прояснениями погода. Во многих районах области небольшие дожди. Днем будет облачно с прояснениями, дожди временами. Ночью и утро местами слабый туман. Ветер северо-западный 4-9, днем порывы до 14 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью от 6 до 11, днем от 11 до 16. В Барановичах ночью 6-8, днем 11-13, в Пинске ночью 7-9, днем 12-14, в Бресте ночью 8-10, днем 14-16 с плюсом.
2: Реклама.
3: Срочная новость. Калинковичский мебельный комбинат объявил грандиозные скидки. Минус 20% на всю мягкую мебель. Минус 15% на всю корпусную мебель. Эксперты сообщают, такие цены – большая редкость. А мы сообщаем, самое время ехать за новой мебелью. Ждем вас по адресу Брест, Московская, 368, второй этаж. И Янки Купалы, 6. Мы на сайте мебель-кмк.бай и во всех городах Беларуси.
2: Телефон рекламной службы 20-35-45.
4: Слушай наших.

продолжаем наполнять вашу жизнь музыкой. Вообще, кто-то однажды из великих сказал, что искусство быть счастливым заключается в способности находить счастье в самых простых вещах. Вот в улыбках родных можно найти какое-то счастье. Знаете ли, во встречах, когда вы все вместе собираетесь где-нибудь в одном заранее установленном месте. Да, ну, конечно же, в доброте и музыке. Вот сегодня в качестве музыки наполняем вашу жизнь хорошим настроением, безусловно, солнечной погодой. Вот если в вашей жизни солнца не хватает, мы прямо сейчас из самого центра города Бреста возьмем немножечко солнца и отправим к вам. Где бы вы ни находились, будьте вместе с нами. 104.8 FM в городе Бресте, наш сайт radiobrestfm.by и мобильное приложение Radio Player Беларусь добавит солнце в твою жизнь.

0: Обещали вам розыгрыш, и разыграем прямо сейчас два пригласительных в цирк с 18 по сентября по 11 октября. Гомельский государственный цирк представляет проект «Шапито 13 метров» с программой «Тайна египетских пирамид». Ну, тайна на самом деле интригующая, да, и приглашает, безусловно, цирк в незабываемое путешествие, где на манеже рождается магия, зрители становятся частью великого спектакля. Воздушные гимнасты, акробаты на спортивном батуте, эквилибристы, более 30 видов дрессированных животных и птиц. Впечатляющий Египет во втором отделении откроет перед вами загадочный мир, изящный шоу, балет. Ну и за улыбки и хорошее настроение отвечает клоунское трио «Лясим трясим». Московская 123, а возле ЦМТ. Так вот, розыгрыш двух билетов произойдет прямо сейчас. Что для этого нужно сделать? Наш номер Вайбера запомнить 399-2011. Номер для ваших очень быстрых сообщений. Ну, поскольку в рамках следующего выхода мы уже определим победителя, кто отправится посмотреть. Кстати, будет возможность это сделать. И не забудьте, что именно с 18 сентября. Это значит, что представления уже работают. Есть первые довольные зрители, которые узнали, что же там таят себе эти египетские пирамиды. Ну а для того, чтобы получить те самые два билета, многого не надо. Просто надеяться на свою удачу. 14 часов 44 минуты в этом случае на наших студийных, а это значит, что можно загадать желание. И четвертое сообщение с фразой «Я хочу в цирк», его автор, получит те самые два билета. В общем, дерзайте, пускай вам улыбнется удача в самое ближайшее время. Фраза «Я хочу в цирк», если именно с вашего номера телефона станет четвертой, именно вам достанется два пригласительных.
1: Реклама.
2: Компания «Медиаизмеритель» проводит исследование телевизионной аудитории Республики Беларусь. Его цель – получить актуальную информацию о телесмотрении в нашей стране, чтобы сделать телевидение лучше. Важно! Все ваши ответы строго конфиденциальны. Если к вам обратятся сотрудники Единого национального медиаизмерителя, пожалуйста, примите участие в этом опросе. Внесите свой вклад в создание телевидения завтрашнего дня. «Медиаизмеритель». Исследуем телевидение вместе.
3: Ваша защита – наша цель. Ваша безопасность – наш успех. Ленинский города Бреста отдел департамента охраны – это надежность, проверенная временем.
1: Телефон рекламной службы 20 35 45.

14:51. Разыгрывали мы 2 билетика в цирк. Что для этого нужно было сделать? Да только ваше желание, ребята, и больше ничего. И чуть-чуть удачи. Но поскольку я говорил, что победит 4-е сообщение, автор которого пришлет вот эту вот фразу «Я хочу в цирк». Ну и если вам улыбнулась удача, тогда билеты, 2 билета в цирк достанутся именно вам. Победила у нас девочка. Сейчас все парни, которые написали сообщение, они немножечко расстроились, но... Парни, давайте так, ну что мы же знаем с вами, что красота, она, безусловно, спасет мир, а за красоту в этом мире отвечают девчонки. Поэтому расстраиваться точно не нужно, но и спасибо вам большое за то, что написали нам огромное количество сообщений. Некоторые хитрили, писали по несколько сообщений, но, тем не менее, мы здесь сделали строгий отбор и видим по времени, когда приходили ваши сообщения. И победила у нас Марина! Мы Марину поздравляем, а последние 3 цифры номера 549, именно вам достается 2 пригласительных в цирк. На этой неделе, кстати, будет еще розыгрыш, поэтому будет возможность еще выиграть, еще победить. И еще, возможно, один разочек сходить и посмотреть. 399-2011 это номер нашего Вайбера, смс-портал 9900, а также не забывайте, что мы представлены и в мире социальных сетей. У нас есть и ТикТок, и Инстаграм. Подписывайтесь, конечно же, приходите к нам в виде подписчиков и ваших лайков. Вот эти вот обратная связь, она, безусловно, очень важна и необходима. Меня зовут Женя Филинович, я буду прощаться с вами до завтрашнего дня. Завтрашний эфир вновь в 12:00, откроем двери, да, и запустим сюда, безусловно, только хорошее настроение, музыку будем запускать и самые добрые новости. Все это ожидает вас не только завтра, но и на протяжении сегодняшнего эфира. Уже через один музыкальный час здесь вечерняя смена по дороге домой вместе с Алексеем Леховичем. Будьте вместе с нами на 104.8 FM в городе Бресте. Слушайте нас дома через Яндекс.Станцию Алиса. Ну или просто на нашем сайте radiobrestfm.by. Нажимайте клавишу онлайн-прослушивания и присоединяйтесь к нашей огромной Радио Брест семье. Прощаюсь с вами, вам хорошего продолжения этого дня, и пускай все складывается на отлично.

0: Радио Брест. Там, где вы живете.
1: Радиопрограмма «Радио Брест». Лицензия номер 02-33-059. Выдана 28 февраля 2014 года Министерством информации Республики Беларусь.
0: В эфире «Радио Брест». Новости.
2: В Бресте 15 часов. В студии Мария Демчук. Здравствуйте. Депутаты Палаты представителей всю неделю будут работать в избирательных округах. Парламентарии проведут личные приемы граждан и представителей юридических лиц. Информацию о графике приемов можно узнать на персональных сайтах депутатов и сайтах районных исполнительных комитетов. В период работы в округах депутаты проведут работы с избирателями по разъяснению норм действующего законодательства, информационные встречи в трудовых коллективах и с населением по месту жительства. Тема встречи – День народного единства. Финансовую поддержку гражданских инициатив в Брестской области увеличили на более чем 40%. В этом году до 700 тысяч рублей. В последнее время наблюдается устойчивый рост числа заявок и объемов финансирования проектов, направленных на реализацию гражданских инициатив. В частности, по сравнению с 2024 годом количество заявок увеличилось на 80%, а общий объем выделенных средств вырос на 400 тысяч рублей. Обратили внимание в областной ассоциации местных Советов депутатов.
0: Новости.
2: С 1 октября открывается сезон загонных охот. Особое внимание заслуживает тот факт, что он совпадает с активным сбором грибов населением, отметил заместитель начальника областной инспекции охраны животного и растительного мира Сергей Мычко. В целях недопущения несчастных случаев госинспекторы напоминают, что охотнику запрещается осуществлять посадку в транспортное средство и высадку из него с заряженным оружием, доставать оружие за ствол, производить стрельбу на шум, шорох по неясно видимым целям, производить стрельбу в направлении людей и населенных пунктов. Телефон доверия областной инспекции в Бресте 25 52 00. И последнее. Телерадиокомпании «Брест» требуется водитель. Обращаться по номерам 21-73-47 или МТС 29-520-83-82. И это все к данному часу. Слушайте нас на радио «Брест-ФМ.бай» и в приложении «Радиоплеер Беларусь». В студии Мария Демчук. Дальше о погоде. По информации Брест-облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается ночью облачная с прояснениями погода, во многих районах области небольшие дожди. Днем будет облачно с прояснениями, временами дожди. Ночью и утром местами слабый туман. Ветер северо-западный 4-9, днем порывы до 14 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью от 6 до 11, днем от 11 до 16. В Барановичах ночью 6-8, днем 11-3. В Пинске ночью 7-9, днем 12-14. В Бресте ночью от 8 до 10, днем от 14 до 16 с плюсом.

0: Погода.
1: По информации Брест-Облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается ночью облачная с прояснениями погода, во многих районах области небольшие дожди. Днем будет облачно с прояснениями, временами дожди. Ночью и утро местами слабый туман. Ветер северо-западный 4-9, днем порывы до 14 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью от 6 до 11, днем от 11 до 16. В Барановичах ночью 6-8, днем 11-13. В Пинске ночью 7-9, днем 12-14. В Бресте ночью от 8 до 10, днем от 14 до 16 с плюсом.
2: Реклама.
3: Продолжаем мою рубрику «Супергерой».
4: Я Маша. Из сказки «Маша и Медведь».
3: Будешь, раз сам Маша.
5: Какой я ему паук, я же герой.
3: Но вы будете как черная вдова.
6: Готово.
7: Как Иван в сказку попал. В кино с 17 сентября.
8: 6+.
9: Топовая аналитика. Главные премьеры ведущих телеканалов и прямые трансляции ключевых событий. Смотри любимые проекты и новости в высоком качестве. Твой национальный видеопортал videobel.by.
10: Аскона ждет вас дома только в сентябре. Дарим до 500 бонусных рублей каждому гостю. Зайдите и получите бонусы сразу. Все подробности на Аскона.бай и по номеру 7176.
2: Телефон рекламной службы 20-35-45.
11: Наши треки.

0: Реклама.
1: Представители правоохранительных ведомств никогда не позвонят вам в мессенджер, не попросят задекларировать деньги и не проведут следственное действие по телефону. Помните, если вам позвонил неизвестный и использует авторитет госоргана, угрожает обыском, уголовным делом и задержанием, пытается связаться по видеосвязи, скинуть фото документов вам в мессенджер, склоняет к оформлению кредита или переводу денежных средств в интересах следствия, это точно мошенник. Прекратите разговор, не исполняйте требования, озвученные по телефону, и ни в коем случае не переводите деньги. Будьте бдительны.
0: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: Радио Брест. Там, где вы живете. В эфире Радио Брест. Новости.
1: В Бресте 16 часов, в студии Мария Демчук. Здравствуйте. 30 сентября в Белэкспо стартует выставка «Иннопром Беларусь». Крупнейший отраслевой форум традиционно собирает на одной площадке передовые решения в области транспорта, логистики, цифрового развития и других сфер. Часть экспозиции займут проекты белорусско-российского сотрудничества. Один из последних результатов кооперации – 3D-принтер, созданный специалистами Центра аддитивных технологий. Это совместная площадка белорусского холдинга «Горизонт» и «Росатома». Флагманские проекты – белорусская АЭС. Островец стал первой площадкой за пределами России, где «Росатом» применил новейший тип реактора. В Брестской области приступили к уборке кукурузы на зерно. Об этом сообщили Белта в Комитете по сельскому хозяйству и продовольствию Брестского облисполкома. В целом по области завершена уборка всех зерновых и зернобобовых культур, а также крупяных и рапса. Гречихи намолочено 2800 тонн, проса 4700 тонн. Урожай круп отправляется на переработку на комбинаты хлебопродуктов. Сельхозорганизации приступили к уборке кукурузы на зерно и на семена. В уборку включились 13 из 16. Районов Брестской области. В первом регионе продолжают собирать урожай картофеля. Его убрали на 40% площадей. Параллельно аграрии сосредоточены на закладке урожая будущего года.
0: Новости.
1: Продолжаем выпуск. 24 сентября в Бресте пройдет единый день безопасности. Его главная цель – формирование культуры безопасности жизнедеятельности и обучение правильным действиям в любых нештатных ситуациях. В Бресте для жителей и гостей города развернутся сразу две большие интерактивные локации с 11 до 13 часов на открытой площадке возле ЦУМа, с 14 до 15.30 на открытой площадке у супермаркета «Микс». Участников ждут зрелищные показательные выступления экстренных служб, практические мастер-классы по оказанию первой помощи и правилам поведения при ЧАЭС, обучающие викторины, конкурсы для детей и взрослых, полезная наглядно-изобразительная продукция и памятки. Традиционный литературно-музыкальный фестиваль «Осень в Заосье» состоится 26 сентября в филиале музея-усадьбы имени Мицкевича Заосье. Заосье – особое место на литературной карте Белоруссии. Именно здесь в имении семьи Мицкевич родился Адам Мицкевич, один из величайших поэтов белорусской, польской и мировой литературы. Музей-усадьба воссоздает дворянскую усадьбу второй половины XVIII века. В основе музейной экспозиции лежат образы и мотивы поэмы «Пан Тадеуш». Гостей ждет экскурсия по территории музея, концертная программа и музыкальные выступления, встречи с писателями, лекции, мастер-классы и интерактивные платформы, квесты, игры и ярмарка ремесел. И это все к данному часу. Слушайте нас на радио brestfm.by и в приложении «Радио Плеер Беларусь». В студии Мария Демчук. Дальше о погоде.
0: Погода.
1: По информации Брестоблгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается ночью облачная с прояснениями погода, во многих районах области небольшие дожди. Днем будет облачно с прояснениями, временами дожди. Ночью и утро местами слабый туман. Ветер северо-западный 4-9, днем порывы до 14 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью от 6 до 11, днем от 11 до 16. В Барановичах ночью 6-8, днем 11-13. В Пинске ночью 7-9, днем 12-14. В Бресте ночью от 8 до 10, днем от 14 до 16 с плюсом.

0: по дороге домой с Алексеем Лиховичем.
1: 16.09 на наших эфирных. Добрейшего вечера, дорогие друзья. Меня зовут Алексей Лихович. Ближайшие 3 часа вечернего шоу «По дороге домой» я буду вместе с вами. Узнаем массу интересной и полезной информации. Также в 17.20 уступаю микрофон Антону Кравченко и программе «Автоновости». Узнаем, куда направит нас сегодня на стрелку нашего радиокомпаса. Без мьюзикбокса тоже вас не оставлю. Ну а что у нас в музыкальном эфире? Об этом расскажу прямо сейчас. Совсем скоро это будет «Narcotic Trust» и «I Like It». Пораньше брестская красавица Ангелина Пипер и «Листок». А вот Тедди Свимс и «Мистер Ноу Ит Олл» буквально через композицию и рекламный блок уже в ваших приемниках. Только дождитесь.
0: «По дороге домой».
2: Радио «Брест».

0: правила движения.
1: Это рубрика «Правила движения». Сегодня о ситуации на дорогах Брещины мы поговорим вместе с начальником отделения по агитации и пропаганде ГАИ УВД Брестского облсполкома Романом Волчиком. Здравствуйте, Роман.
2: Здравствуйте.
1: Роман, расскажите, какая обстановка сложилась на дорогах Первого региона за минувшие дни?
2: Итак, за прошедшую неделю на дорогах Брестской области произошло 11 дорожно-транспортных происшествий, в результате которых 2 человека погибли и 12 получили травмы различной степени тяжести. За нарушение правил дорожного движения к административной ответственности привлечен 361 пешеход, 24 из которых находились в нетрезвом состоянии, а 129 передвигались в темное время суток без светоотвращающих элементов. За управление транспортными средствами в состоянии опьянения сотрудниками госавтоинспекции задержано 28 водителей. Отстранено от управления 101 лицо, не имевшее права управления транспортными средствами. За непредоставление преимущества в движении пешеходам к административной ответственности привлечено 186 водителей. За пятницу и выходные дни на территории Брестской области зарегистрировано 5 дорожно-транспортных происшествий, в результате которых 2 человека погибли и 4 человека получили травмы различной степени тяжести. Итак, 18 сентября около 0 часов 30 минут 23-летний пенчанин, находясь в состоянии алкогольного опьянения, управлял автомобилем «Opel» и двигался по улице Первомайской в направлении от улицы Федотова к улице Парковой в городе Пинске. По предварительной информации, на перекрестке с улицей Центральной он не выбрал безопасную скорость движения, не справился с управлением автомобиля, в результате чего выехал за пределы проезжей части, где совершил столкновение со стоящей строительной техникой. В результате ДТП 2 23-летних пассажира получили травмы и после оказания медицинской помощи отпущены домой. По данному факту проводится проверка. Следует отметить, что один из пассажиров не был пристегнут ремнем безопасности, а также оба пассажира находились в состоянии алкогольного опьянения. В Пинском районе был травмирован водитель мотоцикла. Так, 18 сентября, примерно в 19 часов 40 минут, 35-летний житель Пинского района управлял мотоциклом «Минск» и двигался по улице Совхозной в деревне Богушево в направлении автодороги М-10. По предварительной информации, вблизи дома 97 на закруглении дороги вправо не выбрал безопасную скорость движения, не учел обзорность дороги, особенностей состояния транспортного средства, в результате чего съехал в правый по ходу движения кювет, где допустил опрокидывание мотоцикла. В результате ДТП водитель мотоцикла госпитализирован. По данному факту проводится проверка. В Драгичинском районе травмирован водитель. Установлено, что 19 сентября примерно в 10 часов 40 минут 48-летний житель Российской Федерации, управляя сидельным тягачом «Шакман» в составе с полуприцепом, двигался по автодороге М-10 в направлении от города Кобрина к городу Иваново. На 487-м километре указанной автодороги не выбрал безопасную дистанцию и совершил столкновение с попутно двигавшимся автомобилем «МАЗ» под управлением 52-летнего жителя Драгического района. В результате ДТП водитель автомобиля «Шакман» госпитализирован. По данному факту проводится проверка. В Лунинецком районе, к сожалению, погиб водитель. 20 сентября примерно в 10 часов 20 минут 26-летний житель Гомельской области, управляя автомобилем BMW, двигался по улице Сельской в агрогородке Богдановка в направлении от улицы Советской к улице Новой. По имеющейся информации, вблизи дома номер 17А не выбрал безопасную скорость движения. Не справился с управлением автомобиля, съехал в правый по ходу движения кювет, после чего допустил опрокидывание транспортного средства. В результате ДТП водитель автомобиля от полученных травм скончался на месте происшествия. По данному факту проводится проверка. Установлено, что водитель не был пристегнут ремнем безопасности. Итак, госавтоинспекция призывает всех участников дорожного движения к самодисциплине и строгому соблюдению правил дорожного движения. Следует помнить, что трезвость, осмотрительность, адекватная оценка возможностей техники и непременное использование ремней безопасности является нерушимой основой сохранения человеческой жизни на каждом километре пути.
1: Я напомню, что сегодня о ситуации на дорогах Брещины мы разговаривали вместе с начальником отделения по агитации и пропаганде ГАИ УВД Брестского облсполкома Романом Волченком. Спасибо большое, всего доброго.
2: До свидания.
1: И помните, правила придуманы не для того, чтобы кого-то или в чем-то ограничить. Они нужны лишь только для нашей с вами безопасности. Это была рубрика «Правила движения». Берегите себя и своих близких.
0: Правила движения.
3: Радио Брест.

0: Погода.
1: По информации Брест-Облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается ночью облачная с прояснениями погода. Во многих районах области небольшие дожди. Днем будет облачно с прояснениями, временами дожди. Ночью и утром местами слабый туман. Ветер северо-западный 4,9. Днем порывы до 14 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью 6,11. Днем 11,16. В Барановичах ночью 6,8. Днем 11,13. В Пинске ночью 7,9. Днем 12,14. В Бресте ночью 8,10. Днем 14,16. 16 с плюсом.
2: Реклама.
3: Кофе купил.
4: Вернулась.
3: Билеты в кино.
4: Вернулась.
3: Поужинали.
4: И это вернулось.
3: Что у тебя постоянно возвращается?

0: бывает разная погода. Мы помогаем сохранить тепло тем, кто посвятил свою жизнь труду. Мы подставляем плечо в трудную минуту и заботимся о вашем будущем. Фонд социальной защиты населения. Сохраняя светлое, оберегая важное.
1: Телефон рекламной службы 20 35 45.
2: Наша музыка.

0: дорожный корреспондент.
1: Итак, я напоминаю о существовании такой очень важной, нужной, самое главное, полезнейшей рубрики. Рубрика «Дорожный корреспондент». Ремонт дороги, нанесение разметки, ДТП и пробки. Об этом должны знать все, кто за рулем вместе с любимой радиостанцией. Дорожным корреспондентом «Радио Брест» может стать абсолютно каждый из вас. Все очень даже просто. Сообщайте оперативную информацию о тех чрезвычайных ситуациях, которые встретились вам по пути, на наш студийный вайбер 399-0011, код 33. Скажу, что это совершенно не важно. Находитесь вы в городе Бресте, либо в любом другом населенном пункте, может быть, вы движетесь как раз по трассе между населенными пунктами и как раз настроили ваш приемник на любимую волну. Так вот, если что-то такое видите, ну, быть может, это сломалась машина, где-то неисправный светофор, может быть, ДТП, не хотелось бы, но случается. Одним словом, любой фактор, который затрудняет движение по дороге, именно о нем-то нам и нужно написать. Еще раз напомню, Viber 399-0011, код 33. Вот согласитесь, для вас это всего-то навсего написать то самое сообщение, а кому-то вы поможете объехать тот или иной затор, ту или иную пробку и оказаться в нужное время в нужном месте. Так что давайте помогать друг другу на дороге.
0: Дорожный корреспондент.
2: Радио.

0: Реклама.
1: Когда дети остаются дома одни, они точно найдут, чем себя развлечь.
2: Маша, Миша, я все вижу. Такие игры уже слишком опасны.
1: Вы не можете всегда быть рядом, но вы можете установить видеоконтроль от Белтелеком для дома. Видеоконтроль. Забота о самом важном.
3: Аскона ждет вас дома. Только в сентябре. Дарим до 500 бонусных рублей каждому гостю. Зайдите и получите бонусы сразу. Все подробности на Аскона Бай и по номеру 7176.
4: Добро пожаловать в ресторан «Боско» в Бресте на Пушкинской, 20. Новая терраса готова к встрече гостей. Идеальное место для ужинов и дружеских встреч. Насладитесь современной итальянской кухней. Паста, пицца из печи, изысканные напитки. Любое мероприятие, корпоратив, банкет или день рождения организуем под ключ. Специальное банкетное меню, профессиональное обслуживание и внимание к деталям. Комфортное размещение до 50 гостей. Ресторан «Боско». Вкусный отдых в кругу друзей. Бронируйте столик по телефону. Плюс 375 29 130 22 55.
5: Сильный бренд – это не просто имя. Это стратегия, которая приносит результат. 2 октября в Бресте пройдет главное деловое событие региона. Конференция «Я бренд 5.0. Стратегия развития». На одной сцене опыт гигантов рынка – Конте, Матиоли, Персона и Альфа. Спикеры-практики, которые расскажут, как влюбить клиентов в ваш продукт даже в кризис. Офлайн и онлайн участие, мощные знания и новые знакомства. Подробности и билеты на сайте посмотри.by/я-бренд-5 и в Instagram touchlife.
0: Телефон рекламной службы 20-35-45.
6: Наши песни.

0: Ну и новости.
1: Дорогие друзья, да, каждому свое. Это очень хорошая строчка. Она подходит к следующей, ну и новости. Все потому, что один предприниматель открыл салоны, в которых, интересно, очень оказывал услуги населению. Клиенты, которые приходят в салоны предпринимателя Джан Сяо Дяо, расслабляются очень даже необычным способом. В заведениях, которые начали работу в Шэньчжэне, это в Китае, всем желающим снимают стресс с помощью, внимания нежного почесывания. Люди ложатся на столы, ну вот прям как во время массажа, а сотрудницы с длинными накладными заостренными ногтями чешут им спину, иногда плечи, шею или лицо. И желающих, кстати, получить такую услугу очень даже немало. Салоны приносят владельцу около 15 тысяч долларов в месяц. Да, нехило, как говорится, сильно. Джан рассказал, что в свое время увидел, как в интернете популярный видеоролик, где женщина чесала спину своему мужу. В комментариях к видео многие люди писали, что готовы даже заплатить за подобное удовольствие. Так вот, Джан и решил дать всем такую возможность. Вот и полторы бизнес-идеи. Как есть, так есть, а все-таки, видите, 15 тысяч долларов в месяц он имеет с этого бизнеса. Так что для всем креативного вечера. Оставайтесь вместе с нами. Встретимся в следующем часе.
0: По дороге домой.

0: Радио Брест. Там, где вы живете. В эфире Радио Брест. Новости.
1: В Бресте 17 часов. В студии Мария Демчук. Здравствуйте. Делегация Бреста отправилась в город Побратим Сертолово, Ленинградская область, для участия в патриотической акции «Россия-Беларусь. Единая история, единое будущее». В программе памятные мероприятия, укрепление дружеских связей и сохранение общей исторической памяти двух народов. Средняя школа номер 9 имени Наганова Бреста официально вошла в сеть школ мира Беларуси. Соответствующий статус учреждению присвоил Брестский областной отдел Белорусского фонда мира. Сегодня 15 учеников приняли в отряд миротворцев. Пришли поздравить коллег с новым статусом миротворцы из школы номер 8 имени Карвата. Девятая школа стала уже вторым образовательным учреждением Ленинского района Бреста, присоединившимся к движению «Школа мира». В Бресте с начала года выявили около 640 неэксплуатируемых автомобилей. В Брестском горосполкоме рассказали, что рейды проходят в двух районах города регулярно. Этим занимаются специально обученные сотрудники рейдовые группы, которые еженедельно обследуют территорию. После фотофиксации устанавливают владельца. Подаются запросы в ГАИ и в техосмотр для установления собственника и прохождения техосмотра. После получения информации собственнику отправляется извещение, что его транспортное средство является неэксплуатируемым. У него есть месяц, чтобы привести автомобиль в порядок или эвакуировать его на платную стоянку. Если этого не происходит, начинается процедура принудительной эвакуации.
0: Новости.
1: Продолжаем выпуск. В Брестской области завтра пройдет проверка системы оповещения с включением электросирен. Об этом сообщает Белта со ссылкой на сайт Брестского областного управления МЧС. Плановая техническая проверка системы оповещения населения будет проводиться с 12 до 13 часов. В ходе проверки будут включаться электросирены, пройдет перехват УКВ FM-вещания на территории области. Спасатели обращают внимание, что никаких действий во время проверки предпринимать не требуется. Информация от партнеров. 25 и 26 сентября на территории Беловежской пущи пройдет фестиваль активного отдыха «Зубрфест». Два дня музыки, спорта, детских приключений, семейного отдыха и большой фестивальной атмосферы. На сцене выступят Игорь Николаев, Ева Польна, Люся Чеботина, Антоха МС, Герман Титов, группы «Пицца» и «Дрозды». Для юных гостей подготовят отдельную программу «Зубрята. Тайны лесных хранителей» с квестами, мастер-классами и интерактивными зонами. «Зубрфест» в Беловежской пуще. Два дня музыки и активного отдыха. И последнее. Телерадиокомпании «Брест» требуется уборщик помещений. Обращаться по номерам 217347, МТС 29-520-83-82. И это все к данному часу. Слушайте нас на радио brestfm.by и в приложении «Радиоплеер Беларусь». В студии Мария Демчук. Дальше о погоде.
0: Года.
1: По информации Брестоблгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается ночью облачная с прояснениями погода, во многих районах области небольшие дожди. Днем будет облачно с прояснениями, временами дожди. Ночью и утром местами слабый туман. Ветер северо-западный 4-9, днем порывы до 14 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью от 6 до 11, днем от 11 до 16. В Барановичах ночью 6-8, днем 11-13. В Пинске ночью 7-9, днем 12-14. В Бресте ночью от 8 до 10, днем от 14 до 16 с плюсом.

0: по дороге домой с Алексеем Лиховичем.
1: Итак, 17.09 на эфирных, и мы продолжаем это вечернее шоу «По дороге домой». Меня зовут Алексей Лихович, рад поздравить всех тех, кто закончил свой рабочий день, движется по направлению к дому, соблюдайте правила дорожного движения. Ну а если стали свидетелями факторов, которые движение по дороге затрудняют, обязательно становитесь нашими дорожными корреспондентами и пишите сообщение к нам на наш студийный вайбер 399-0011, код оператора 33. В ближайшие два часа мы с вами узнаем массу интересной и полезной информации. А вот уже совсем-совсем скоро уступаю микрофон Антону Кравченко и его программе «Автоновости». Самые свежие, самая актуальная информация из мира автопрома совсем-совсем скоро будет вам рассказана. Ну а что у нас в музыкальном эфире? Совсем скоро Денис Ллойд и «Today Tomorrow». Чуть пораньше «Вэд Стейс» Левицкая «No Looking Back». Звездный дуэт Джей Ло и Дэвид Гетта «Save Me Tonight» буквально через композицию и рекламу уже в ваших приемниках.
0: По дороге домой.
2: Радио Брест. Там, где вы живете. Радио
3: Брест. Может, я останусь с тобой, если ты боишься уснуть. Люди одиноки порой, а ты одиночество суть.

0: Реклама.
1: Не жди сезон. Купи дешевле. Скидки на зимние шины до 40%. Плюс бесплатный шиномонтаж при покупке шин в магазинах «Автосеть» в Бресте, Барановичах, Слониме, Пинске и других городах Беларуси. «Автосеть». За шинами к нам.
2: Зажглась новая идея для своего бизнеса? Действуй уверенно со звездными решениями от МТ-банка. Кредиты от 8,99% годовых в рублях и эквайринг всего от 10 рублей в месяц. Акция действует по 31 декабря. Только для звездных решений. Оставляйте заявку на сайте mtbank.by или по номеру 7203. МТ-банк. Звездные условия для вашего бизнеса.
3: МТ-банк.
4: Продолжаем мою рубрику «Супергерой».
5: Я Маша. Из сказки «Маша и Медведь».
4: Будешь раса Маша.
6: Какой я ему паук, я же герой.
4: Но вы будете как черная вдова.
7: Кто?
8: Как Иван в сказку попал. В кино с 17 сентября. 6+.
9: Чтобы начать бизнес, нужна не только смелость. Иногда необходима поддержка. Счет, чтобы задать ритм своему делу. Кредит, чтобы раскрутить бизнес. Сервис QR-платежей Крок, чтобы дарить удобство клиентам. Бесплатные международные переводы, чтобы расширять границы. Откройте счет в Приорбанке и получите доступ ко всем сервисам, чтобы вести бизнес в удовольствие.
0: Телефон рекламной службы 20 35 45.

Это «Автоновости» и я, Антон Кравченко. Сегодня в программе. Новый ли авто i9 изменит представление о семейных кроссоверах? И в США обязали автопроизводителей вернуть AM-радио. Китайский технологический гигант Li Auto готовит настоящий шок для рынка премиальных электрокаров. Инженеры заявляют, что у этой модели нет прямых аналогов. Главной особенностью новинки стал трансформируемый шестиместный салон, где кресла могут поворачиваться, превращая автомобиль в полноценный мобильный лаунж, легко заменяющий любой минивэн. Кресла первого ряда могут разворачиваться на 180 градусов, что не характерно для современных кроссоверов. Также сиденья двух первых рядов могут полностью раскладываться, образуя компактные кровати. Под потолком располагается 21-дюймовый экран, что в сочетании с возможностями сидений позволяет превратить авто в полноценный кинотеатр. Под капотом двухмоторная система полного привода, общей мощностью около 540 лошадиных сил. Пока весь мир стремится сделать автомобили полностью цифровыми, в США приняли закон, который буквально возвращает в прошлое. Палата представителей одобрила требование оснащать все новые автомобили, включая электрокары, старыми AM-радиоприемниками. В последние годы многие бренды, такие как Tesla или Volvo, отказались от AM-диапазона из-за электромагнитных помех от электромоторов. Однако законодатели настаивают, что аналоговое радио остается критически важным каналом для экстренных оповещений населения во время стихийных бедствий, когда цифровые сети дают сбой. Так что скоро даже в самых футуристических электромобилях мы сможем снова услышать характерное шипение средних волн. Итак, на сегодня это все. Всем пока и удачи на дорогах. Берегите себя.

0: Погода.
1: По информации Брест облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается ночью облачная с прояснениями погода, а во многих районах области небольшие дожди. Днем будет облачно с прояснениями, временами дожди. Ночью и утром местами слабый туман. Ветер северо-западный 4,9, днем порывы до 14 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью 6,11, днем 11,16. В Барановичах ночью 6,8, днем 11,13. В Пинске ночью 7,9, днем 12,14. В Бресте ночью 8,10, днем 14,16 с плюсом.
2: Реклама.
3: Не жди сезон. Купи дешевле. Скидки на зимние шины до 40%. Плюс рассрочка без переплат в магазинах «Автосеть» в Бресте, Барановичах, Слонине, Пинске и других городах Беларуси. «Автосеть». За шинами к нам.
4: У нас хорошая новость. Магазин «Ами Мебель» по адресу город Брест, улица Московская, 202, продлил свою работу. Теперь мы работаем ежедневно с 10 утра до 10 вечера. Ждем вас за покупками.
5: Добро пожаловать в ресторан «Боско» в Бресте на Пушкинской, 20. Новая терраса готова к встрече гостей. Идеальное место для ужинов и дружеских встреч. Насладитесь современной итальянской кухней. Паста, пицца из печи, изысканные напитки. Любое мероприятие, корпоратив, банкет или день рождения организуем под ключ. Специальное банкетное меню, профессиональное обслуживание и внимание к деталям. Комфортное размещение до 50 гостей. Ресторан «Боско». Вкусный отдых в кругу друзей. Бронируйте столик по телефону плюс 375-29-130-22-55.
6: Кофе купил.
7: Вернулась.
6: Билеты в кино.
7: Вернулась.
6: Поужинали.
7: И это вернулось.
6: Что у тебя постоянно возвращается?

0: 120.
1: Мечтаете обновить технику? Мощный ноутбук для работы и учебы, современный смартфон с отличной камерой или большой телевизор для всей семьи? Белтелекомшоп дарит такую возможность. Теперь вы можете купить любой товар в рассрочку от Белтелеком без переплат. Да-да, без процентов. Успей купить выгодно в Белтелекомшоп. Адреса магазинов и весь каталог на сайте shop.beltelecom.by.
2: Мечтаете о празднике, где звучит душа Беларуси? Ансамбль «Беседа» — это песни, которые трогают сердце. Мы приносим радость в каждый уголок страны. «Беседа» — ваш праздник с белорусским колоритом.
3: Открытое акционерное общество «Жабинковский сахарный завод» приглашает на сезонную работу с сентября по декабрь грузчиков склада готовой продукции. Заработная плата от 3 до 7 тысяч рублей на руки. Грузчиков железнодорожного цеха от 3 до 5 тысяч рублей на руки. Составителей поездов от 1800 рублей на руки. Операторов пакетоформирующих машин от 2300 рублей на руки. Слесарей-ремонтников от 1800 рублей на руки. Резчиков свеклы от 1800 рублей на руки. Транспортерщиков от 1800 рублей на руки. Шихтовщиков от 1400 рублей на руки. Уборщиков помещений от 1200 рублей на руки. Официальное трудоустройство. Достойная и своевременная заработная плата. Подробная информация по телефонам 8 016 41 699 87 и плюс 375 29 514 90 30.
4: Телефон рекламной службы 20 35 45.
5: Слухай наших.

0: «По дороге домой» с Алексеем Лиховичем.
1: 17:39 на эфирных, а это, прямо скажем так, время для нашей рубрики психологических лайфхаков «Разгрузка». Представьте ситуацию: скидка в магазине 70%, дофамин бьет за полсекунды, а вещь потом пылится годами. Бывало такое? Да. Вы думаете, что экономите, а мозг думает, что выживает. Красный ценник запускает древний механизм «успей, пока другие не забрали». Дофамин – это не гормон удовольствия, это скорее гормон предвкушения. Он выделяется, когда вы видите скидку, не когда пользуетесь вещью. Магазины это знают, поэтому играют на этом самом ожидании. Вы открываете приложение, таймер тикает, осталось 15 минут, рука так и тянется к кнопке. Вы когда-нибудь замечали, что после оплаты радость исчезает? Это примерно где-то через минуту. Это дофаминовая ловушка. Мозг получил награду за нажатие. Все, вещь ему больше она не интересна, она лежит в шкафу, а вы забыли о ней через неделю. Второй крючок – это дефицит. Осталось две штуки. Последний размер. Только сегодня. Мозг воспринимает это как угрозу. Если не купите сейчас, потеряете навсегда. Хотя вещь-то, по сути, и не нужна. Дело в том, что вот в 1975 году психологи доказали, печенье в банке с двумя штуками кажется вкуснее, чем из банки с десятью. Дефицит повышает ценность. Даже если печенье одинаковое с вещами, то же самое. Вы покупаете не товар, вы покупаете снятие тревоги. Третий механизм – это якорная цена. Магазин ставит рядом две цифры – 5000 и 1999. Мозг цепляется за первую, и 1999 кажется выгодной, хотя реальная цена вещи вообще 1500. Вы сравниваете не с рынком, вы сравниваете с нарисованным якорем. Скидка 70% звучит как победа, но 70% от чего? Если цену завысили вчера, сегодняшняя выгода – фикция. Вы готовы проверить историю цен? Ну, давайте поговорим, как же из этой ловушки можно выйти. Правило 24 часов. Положите в корзину, закройте приложение, вернитесь завтра. Если желание исчезло, покупка была не нужна. Если осталось, подумайте еще раз. Список. Перед распродажей напишите, что действительно нужно. Не что-нибудь на осень, а конкретно. Ботинки, размер такой-то, черный, все остальное шум. Наличные. Кошелек с ограниченной суммой. Карта не дает почувствовать трату. Бумажные деньги как раз-таки дают это ощущение. Психологи подтверждают, наличные деньги снижают импульсивные покупки на 20-30%. Итак, пауза на 24 часа, список наличные, не ведемся на цифру 70% минус скидки, проверим цену и спросите, где я буду это хранить через год. Если ответа нет, не покупайте. Всем удачных покупок, тем более как раз таки очень многим сейчас предстоит шопинг, поэтому, дорогие друзья, ну вот, пожалуйста, на парочку таких полезных советов для вас. Оставайтесь вместе с нами, а прямо сейчас у нас Joel Corey и Devotion на волнах Радио Брест.
0: По дороге домой. Радио.

0: Реклама.
1: Срочная новость. Калинковичский мебельный комбинат объявил грандиозные скидки. Минус 20% на всю мягкую мебель. Минус 15% на всю корпусную мебель. Эксперты сообщают, такие цены – большая редкость. А мы сообщаем, самое время ехать за новой мебелью. Ждем вас по адресу Брест, Московская, 368, второй этаж. И Янки Купалы, 6. Мы на сайте мебель-кмк.бай и во всех городах Беларуси.
2: Волшебство цирка и Египта в Бресте. С 18 сентября по 11 октября Гомельский государственный цирк представляет цирк «Шапито 13 метров» программой «Тайна египетских пирамид». По улице Московской, 123, возле ЦМТ. Акробаты, эквилибристы, воздушные гимнасты, обворожительный шоу-балет, клоунское трио «Ля 737» и более 40 видов животных и птиц ждут вас без возрастных ограничений. Гомельский государственный цирк, Советская, 27, телефон 8029-226-28-68.
3: Зажглась новая идея для своего бизнеса? Действуй уверенно со звездными решениями от МТ-банка. Кредиты от 8,99% годовых в рублях и эквайринг всего от 10 рублей в месяц. Акция действует по 31 декабря. Только для звездных решений. Оставляйте заявку на сайте mtbank.by или по номеру 7203. МТ-банк. Звездные условия для вашего бизнеса.
4: МТ-банк.
0: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: «По дороге домой» с Алексеем Лиховичем.
1: Итак, 17.52 на наших эфирных. Совсем-совсем скоро мы с вами окажемся в новом часе, где также будет много интересного и полезного. А вот следующий информационный час открываю не я, а моя коллега из отдела новостей Мария Демчук. Вы узнаете, сколько весит самая большая тыква, которую вырастили в Брестской области. А также, как складывается эпидемиологическая ситуация по острым респираторным инфекциям в Брестской области. Об этом и не только расскажет Мария Демчук в самом начале следующего часа. Поэтому не пропустите все самое интересное, самое актуальное и самое полезное. Оставайтесь вместе с нами и, конечно же, с хорошей музыкой.

0: Радио Брест. Там, где вы живете.
1: Первый регион. Сегодня.
2: В Бресте 18 часов. В студии Мария Демчук. Здравствуйте. В Ивацевичах 25 сентября пройдет 35-я сессия Брестского областного совета депутатов 29-го созыва. Будут рассмотрены вопросы о разработке и внедрении единых региональных стандартов качества предоставления социальных услуг и усилении депутатского контроля за условиями проживания граждан в стационарных учреждениях социального обслуживания населения на примере Косовского социального пансионата «Заречье» и отделения сестринского ухода Косовской городской больницы. О работе проводимые органами местного управления и самоуправления, организациями и предприятиями по сохранению историко-культурного наследия. В Брестской области приступили к уборке кукурузы на зерно. Об этом сообщили Белта в Комитете по сельскому хозяйству и продовольствию Брестского облисполкома. В целом по области завершена уборка всех зерновых и зернобобовых культур, а также крупяных и рапса. Гречихи намолочено 2800 тонн, проса 4700 тонн. Урожай круп отправляется на переработку на комбинаты хлебопродуктов. Сельхозорганизации приступили к уборке кукурузы на зерно и на семена. В уборку включились 13 из 16 районов Брестской области. В первом регионе продолжают собирать урожай картофеля. Его убрали на 40% площадей. Параллельно аграрии сосредоточены на закладке урожая будущего года. Финансовую поддержку гражданских инициатив в Брестской области увеличили на более чем 40%. В этом году до 700 тысяч рублей. В последнее время наблюдается устойчивый рост числа заявок и объема финансирования проектов, направленных на реализацию гражданских инициатив. В частности, по сравнению с 2024 годом, количество заявок увеличилось на 80%, а общий объем выделенных средств вырос на 400 тысяч рублей. Обратили внимание в областной ассоциации местных советов депутатов. Инициатива жизнеспособна тогда, когда в нее вложены не только государственные деньги, но и самих людей. Когда они вкладывают свое, они бережнее относятся к созданному имуществу, считают депутаты.
1: Первый регион. Сегодня.
2: Продолжаем выпуск. В Каменце прошел форум молодых специалистов АПК «Село территории развития». На стадионе «Колос» собрались 46 молодых специалистов, которые совсем недавно пришли на свое первое рабочее место в хозяйство района. Обсуждали вопросы, почему молодежь выбирает село, помнят ли спикеры свой первый рабочий день и как вообще добиться успеха в профессии. Молодые аграрии задавали вопросы, делились первыми впечатлениями от работы и строили планы на будущее. В Брестской области молодежь помогает пожилым людям в сборе яблок на приусадебных участках. Акция проходит под эгидой областной организации БРСМ. Кажется, обычный сбор яблок, а на самом деле это маленькое дело, которое может подарить кому-то внимание и заботу, прокомментировала первый секретарь областного комитета БРСМ Елизавета Маркович. Фермер из Брестской области вырастил тыкву весом в четверть тонны. Об этом сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Оранжевый гигант станет главной звездой масштабного городского фестиваля урожая «Дары осени», который состоится 3 октября на площадке у торгово-развлекательного центра «Экватор». Гостей и участников ждет фермерский баттл. Конкурсы на самый весомый плод «Великан года», самый смешной овощ «Кривой, но свой» и самый редкий сорт «Экзотика осени». Эко-творчество, номинации «Овощной зоопарк», «Сказочный персонаж» и «Состязание дачных пугал Чудо-чучело 2.0». В программе также огромный фермерский рынок, цветы, саженцы и осенний фудкорт. В Брестской области эпидемиологическая ситуация по острым респираторным инфекциям стабильная и контролируемая, характерная для данного годового периода. Как рассказали в Брестском областном центре гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья, отмечается циркуляция негриппозных респираторных вирусов. По прогнозам специалистов, в текущем сезоне ожидается одновременная циркуляция негриппозных респираторных вирусов, вирусов гриппа и SARS-CoV-2. В организациях здравоохранения области идет подготовка к проведению ежегодной вакцинации против гриппа и инфекции COVID-19. В сезоне 2026-2027 штаммовый состав вакцин против гриппа обновлен полностью по всем трем компонентам в соответствии с рекомендациями ВОЗ. Главная цель вакцинации против гриппа и COVID-19 – предотвратить тяжелое течение болезней. ОВД Брестского облисполкома приглашает будущих абитуриентов, учащихся правовых классов, кадетов и всех, кто мечтает о погонах, на масштабный день открытых дверей. 26 сентября в здании УВД выступят представители Академии МВД и Могилевского института МВД. Офицеры расскажут о буднях курсантов, доведут собравшимся основные требования кандидатам, правила поступления в ведомственные вузы, расскажут об особенностях вступительной кампании и предъявляемых льготах при поступлении. День открытых дверей будет проходить с 10 до 12 часов. И это все к данному часу. Слушайте нас на радио Брест-ФМ.бай и в приложении «Радио Плеер Беларусь». В студии Мария Демчук. Дальше о погоде.
0: Погода.
2: По информации Брест-облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается ночью облачная с прояснениями погода, во многих районах области небольшие дожди. Днем будет облачно с прояснениями, временами дожди. Ночью и утро местами слабый туман. Ветер северо-западный 4,9, днем порывы до 14 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью от 6 до 11, днем от 11 до 16. В Барановичах ночью 6,8, днем 11,3. 13, в Пинске ночью 7-9, днем 12-14, в Бресте ночью от 8 до 10, днем от 14 до 16 с плюсом.

0: по дороге домой с Алексеем Лиховичем.
1: Итак, 18.12 на эфирных. Это вечернее шоу «По дороге домой». Зовут меня Алексей Лихович. В ближайший час я вместе с вами узнаем парочку музыкальных новостей в рамках рубрики «Music Box», а также расскажу, куда направит нас сегодня стрелка нашего радиокомпаса. Такое вот виртуальное радийное путешествие ожидает нас уже совсем скоро. А вот что в музыкальном эфире здесь у нас совсем скоро, это «One Direction» и «Drag Me Down».

0: Эдвард Май, Деннис Форст, Силуэт буквально через композицию и рекламу уже в ваших приемниках. Только дождитесь.
1: По дороге домой.
2: Радио Брест.

0: Реклама.
1: Не жди сезон. Купи дешевле. Скидки на зимние шины до 40%. Плюс бесплатный шиномонтаж при покупке шин в магазинах «Автосеть» в Бресте, Барановичах, Слонине, Пинске и других городах Беларуси. «Автосеть». За шинами к нам.
2: У нас хорошая новость. Магазин «Автосеть».

0: ключи, изысканные напитки. Любое мероприятие, корпоратив, банкет или день рождения организуем под ключ. Специальное банкетное меню, профессиональное обслуживание и внимание к деталям. Комфортное размещение до 50 гостей. Ресторан «Боско». Вкусный отдых в кругу друзей. Бронируйте столик по телефону. Плюс 375 29 130 22 55.
1: Эй, я сейчас тебе такое расскажу. Карта «Халва» теперь на Wildberries со специальным предложением. Покупай сейчас и оплачивай частями 5 месяцев. Все, ты знаешь, что делать. Подробнее на halva.by и по телефону 509-99-99.
0: МТ-банк.
2: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: по дороге домой с Алексеем Лиховичем.
1: 18:25, и давайте-ка посмотрим, куда отправляет нас сегодня стрелка нашего радиокомпаса. Отправляет она нас в Барановичи. При въезде в город с автовокзала многих гостей этого города привлекает своим историческим видом здание пожарного депо. И это не случайно, ведь оно действительно имеет богатое историческое прошлое. Пожарный отряд был создан в Барановичах еще в конце 19 века по инициативе группы видных граждан – Шиманского, Шилайнера, Гурвича, Чернихова, Турецкого и других. Это все представители зарождающейся буржуазии, имущественные интересы которой – недвижимость, дома, магазины, предприятия – располагались именно в центре города. Пожарная дружина, она называлась «Развадовское вольное пожарное общество». Она была добровольной. Уже в конце 19 века насчитывала до 100 участников. Пожарные были экипированы на деньги горожан. Было выделено одноэтажное здание под депо. Каменное же здание со всеми отличительными чертами противопожарной принадлежности, пожарная каланча, двор, просторный зал для машинного парка и оборудования, высокая дверь под аркой при входе было построено в 1920-30-е годы. В новом варианте оно стало четырехэтажным. Три этажа приходится на башню каланчу, на каждом ее этаже сделаны смотровые окна, а под куполом организована смотровая площадка. В новом здании уже имелись подземные резервуары и вода для гашения пожаров, в них не замерзало даже в зимние морозы. Депо считается исторической достопримечательностью, ведь в Республике Беларусь таких зданий больше нет. Депо сейчас памятник, продолжающий нести свою почетную службу. Для своего парка техники, к слову говоря, очень современной, борцы с огнем используют только первый этаж. Каланча, конечно же, не работает, затерявшись среди выросших рядом с ней многоэтажек, но все же она является одной из визитных карточек города Барановичи. Так что обратите внимание, или если вы будете в городе Барановичи, обязательно обратите внимание на это здание. Оно действительно уникальное, оно действительно стоит того, чтобы вам сфотографировать, как говорится, на память. Оставайтесь с нами в середине этого часа и не пропустите прогноз погоды.

0: Погода.
1: По информации Брест облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается ночью облачная с прояснениями погода, а во многих районах области небольшие дожди. Днем будет облачно с прояснениями, временами дожди. Ночью и утром местами слабый туман. Ветер северо-западный 4,9, днем порывы до 14 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью 6,11, днем 11,16. В Барановичах ночью 6,8, днем 11,13. В Пинске ночью 7,9, днем 12,14. В Бресте ночью 8,10, днем 14,16 с плюсом.
2: Реклама.
3: Зажглась новая идея для своего бизнеса? Действуй уверенно! Со звездными решениями от МТ-банка. Кредиты от 8,99% годовых в рублях и эквайринг всего от 10 рублей в месяц. Акция действует по 31 декабря. Только для звездных решений. Оставляйте заявку на сайте mtbank.by или по номеру 7203. МТ-банк. Звездные условия для вашего бизнеса.
4: МТ-банк.
5: Зачем искать на разных сайтах, если все собрано здесь? Авторские программы, топовые ток-шоу, прямые трансляции и яркие видеофрагменты. Весь медиа-контент Беларуси на videobel.by.
6: Кофе купил.
7: Вернулась.
6: Билеты в кино.
7: Вернулась.
6: Поужинали.
7: И это вернулось.
6: Что у тебя постоянно возвращается?
7: Кэш.

0: 120. Чтобы начать бизнес, нужна не только смелость. Иногда необходима поддержка. Счет, чтобы задать ритм своему делу. Кредит, чтобы раскрутить бизнес. Сервис QR-платежей Крок, чтобы дарить удобство клиентам. Бесплатные международные переводы, чтобы расширять границы. Откройте счет в Приорбанке и получите доступ ко всем сервисам, чтобы вести бизнес в удовольствие.
1: Открытое акционерное общество «Жабенковский сахарный завод» приглашает на сезонную работу с сентября по декабрь грузчиков склада готовой продукции. Заработная плата от 3 до 7 тысяч рублей на руки. Грузчиков железнодорожного цеха от 3 до 5 тысяч рублей на руки. Составителей поездов от 1800 рублей на руки. Операторов пакетоформирующих машин от 2300 рублей на руки. Слесарей-ремонтников от 1800 рублей на руки. Резчиков свеклы от 1800 рублей на руки. Транспортерщиков от 1800 рублей на руки. Шихтовщиков от 1400 рублей на руки. Уборщиков помещений от 1200 рублей на руки. Официальное трудоустройство. Достойная и своевременная заработная плата. Подробная информация по телефонам 8 016 41 699 87 и плюс 375 29 514 90 30.
2: Телефон рекламной службы 20-35-45.
3: Наши песни.

0: по дороге домой с Алексеем Лиховичем.
1: 18.39 на эфирных. Есть у нас сообщение. Буквально 3 минуты назад прилетело от нашего дорожного корреспондента по имени Сергей. Давайте посмотрим, о чем он нас предупреждает. Так, внимание. Город Брест, улица Лейтенанта Рябцева, в сторону центра, перекресток напротив магазина «Грошек», ДТП. Проезд по левой полосе заблокирован. И также спуск с Варшавского моста в сторону Ковалевки. ДТП. Проезд затруднен, а посему внимательно. Сергей, огромное вам спасибо. Остальным рекомендую учитывать данную информацию при построении маршрутов. Мы же продолжаем. На очереди у нас рубрика «Music Box». На концерт группы «Бис» в Москве случился инцидент. Дмитрий Бикбаев, участник группы, упал с троса и был госпитализирован. Об этом рассказывает Влад Соколовский, его коллега по проекту. По словам Соколовского, Бикбаева забрали в больницу, потому что решили перестраховаться и полностью все-все-все перепроверить. Певцу сделали рентген и МРТ. Как передал Соколовский, его коллега в порядке. Переломов нет, внутренних разрывов тоже нет. Он считает, что у Бикбаева уберег ангел-хранитель. Если бы певец приземлился на одну ногу, руку и спину или голову, последствия могли бы быть катастрофическими. А Бикбаев после этого еще и отыграл 2 часа концерта. Сила искусства. Соколовский пообещал, что участники «Бис» проведут отдельный разговор с людьми, ответственными за произошедшее. Вот это я тут с ними согласен. Группа «Бис» объявила о воссоединении в марте 2026 года, спустя 16 лет после распада. 30 апреля у них вышел клип «Еще не поздно», а вот 3 дня назад, 18 сентября, они представили новый трек «Два голоса», а на следующий, 19 сентября, «Бис» дали тот самый концерт в московском клубе «Тау», где случился инцидент. И, кстати, все билеты были распроданы. Ближайший концерт состоится 26 сентября в клубе «А2» в Петербурге, а 13 ноября они должны выступить в Москве на фестивале «Дискотека звезды 80-х, 90-х и 2000-х». Вот тебе и, Катя, возьми телефон. Все-таки берегите себя, уважаемые артисты. Вас же фанаты любят, они же за вас волнуются и переживают. Оставайтесь вместе с нами. Прямо сейчас на волнах нет ни группа «Бис», на наших волнах «Сэм Фельд» и Норма Джин Мартин «Into the Stars».
0: По дороге домой. Радио «Брест».

0: Реклама. Мечты всегда такие легкие, как облака. Стильный диван, новенькие окна или мощный мотоблок для дачи. Товары белорусского производства стали еще доступнее с кредитом на Мары от МТ-банка по ставке от 2,99% годовых. Исполняйте свои мечты прямо сейчас. Подробности на МТ-банк Бай и по телефону 509-99-99.
1: МТ-банк. Из глубины веков белорусская женщина несет в себе великую силу. Силу любви и созидания. Ее поддержка – лучшая защита от любых жизненных поворотов. Спасибо за нежность, которой вы наполняете каждый день.
0: Телефон рекламной службы 20 35 45.
2: Наши песни.

0: по дороге домой с Алексеем Лиховичем.
1: Итак, 18.51 на наших эфирных. Это уже последние минуты этого часа. И вместе с этим часом заканчивается и вечернее шоу «По дороге домой» на Радио Брест. Огромное спасибо нашим дорожным корреспондентам за самую свежую актуальную информацию с дорог города Бреста и не только. А также вам за то, что остаетесь с нами и на наших волнах. Желаю вам только приятного, замечательного, уютного, такого, каким хотите его видеть вы вечером. Ну и, конечно же, прекрасного завтрашнего дня. Легкий или тяжелый понедельник был, он уже заканчивается. Завтра уже вторник, и завтра пусть обязательно все случится. Ну а приятных неожиданностей будет как можно больше. С вами был я, Алексей Лихович, и вечернее шоу «По дороге домой». Всех люблю, всем пока.
0: По дороге домой. Радио.

0: Радио Брест. Там, где вы живете. В эфире Радио Брест. Новости.
1: В Бресте 19 часов. В студии Мария Демчук. Здравствуйте. Услуга удаленной регистрации в электронной очереди легковых автомобилей при пересечении белорусской границы очень востребована. Ее используют 65% выезжающих машин до прибытия на пункт пропуска. Об этом заявил председатель Государственного таможенного комитета Владимир Орловский по итогам доклада президенту Беларуси Александру Лукашенко, передает Белта. С белорусской стороны продолжается работа по развитию таможенной инфраструктуры и созданию комфортных условий для пересечения границы. Так, в этом году введены в эксплуатацию зоны ожидания на польском направлении перед пунктами пропуска Козлович и Брест. Во Дворце Республики сегодня прошло торжественное открытие финала республиканского конкурса «Учитель года 2026». В честь Брестской области защищают учитель русского языка и литературы гимназии номер 5 Бреста Анна Андрасюк, учитель английского языка средней школы номер 20 Бреста имени Карбышева Наталья Полевода, учитель искусства гимназии номер 3 Бреста имени Веремеюк Надежда Подмостка, учителя гимназии номер 2 имени архиепископа Стефана Пинска Светлана Бондарук и Елена Шумак, учитель химии и биологии гимназии номер 3 Пинска Елена Жук, учитель физики и математики средней школы номер 18 Пинска Николай Некрашевич, учитель истории средней школы номер 2 Ляховичи Виталий Толкач.
0: Новости.
1: Продолжаем выпуск. В Брестской области завтра пройдет проверка системы оповещения с включением электросирен. Об этом сообщает Белта со ссылкой на сайт Брестского областного управления МЧС. Плановая техническая проверка системы оповещения населения будет проводиться с 12 до 13 часов. В ходе проверки будут включаться электросирены, пройдет перехват УКВ FM-вещания на территории области. Спасатели обращают внимание, что никаких действий во время проверки предпринимать не требуется. И последнее. В Ленинском районе Бреста с начала года выявлено 163 неэксплуатируемых транспортных средства. Из них 146 машин собственники убрали самостоятельно, 17 эвакуировали принудительно, 6 признаны бесхозяйственными и утилизированы. В Московском районе выявили 481 единицу неэксплуатируемых транспортных средств. В результате проведенных мероприятий 351 средство убрали сами владельцы, 16 эвакуированы администрацией на охраняемую стоянку. И это все к данному часу. Слушайте нас на радио brestfm.by и в приложении «Радио Плеер Беларусь». В студии Мария Демчук. Дальше о погоде.
0: Погода.
1: По информации Брестоблгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается ночью облачная с прояснениями погода, во многих районах области небольшие дожди. Днем будет облачно с прояснениями, временами дожди. Ночью и утро местами слабый туман. Ветер северо-западный 4,9, днем порывы до 14 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью от 6 до 11, днем от 11 до 16. В Барановичах ночью 6,8, днем 11,3. 13, в Пинске ночью 7-9, днем 12-14, в Бресте ночью от 8 до 10, днем от 14 до 16 с плюсом.

Это время будто старый двор. Не заметил, как он изменился. Почему-то снова далеко. Те, кого считали

Самолеты режут небо на части. То несут нас друг к другу, то прочь. Ты всегда улетаешь, чтобы вернуться, чтобы произнести то самое «здравствуй», чтобы там, где никто не смог, смочь. Можно соприкоснуться с схожестями, страстью, но так и не обрести тишину внутреннюю. Ты с высоты полета птичьего срываешься вновь и вновь. Почему мы размениваемся на что-то просто подходящее, если все еще верим в любовь?

0: Погода.
1: По информации Брест-Облгидромета, в ближайшие сутки на Брище не ожидается. Ночью облачная с прояснениями погода, во многих районах области небольшие дожди. Днем будет облачно с прояснениями, временами дожди. Ночью и утром местами слабый туман. Ветер северо-западный 4-9, днем порывы до 14 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью от 6 до 11, днем от 11 до 16. В Барановичах ночью 6-8, днем 11-13. В Пинске ночью 7-9, днем 12-14. В Бресте ночью от 8 до 10, днем от 14 до 16 с плюсом.
0: Главное видео о жизни страны в одном месте. Прямые эфиры телеканалов, трендовые шорты, эксклюзивные проекты и проверенные новости 24/7. Будь в эпицентре событий. Заходи на videobel.by.
2: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: Радио Брест. Там, где вы живете. Погода.
1: По информации Брест-облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается ночью облачная с прояснениями погода, во многих районах области небольшие дожди. Днем будет облачно с прояснениями, временами дожди. Ночью и утро местами слабый туман. Ветер северо-западный 4-9, днем порывы до 14 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью от 6 до 11, днем от 11 до 16. В Барановичах ночью 6-8, днем 11-13. В Пинске ночью 7-9, днем 12-14. В Бресте ночью от 8 до 10, днем от 14 до 16 с плюсом.

0: In the end, it was the nightmares that awakened us. But it was our fantasy that created the new reality. After all, nightmares are still dreams, and all dreams carry a message.
1: Погода.
2: По информации Брест-Облгидромета, в ближайшие сутки на Бресте не ожидается. Ночью облачная с прояснениями погода, во многих районах области небольшие дожди. Днем будет облачно с прояснениями, временами дожди. Ночью и утро местами слабый туман. Ветер северо-западный 4-9, днем порывы до 14 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью от 6 до 11, днем от 11 до 16. В Барановичах ночью 6-8, днем 11-13. В Пинске ночью 7-9, днем 12-14. В Бресте ночью от 8 до 10, днем от 14 до 16 с плюсом.
3: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: Радио Брест. Там, где вы живете. Погода.
1: По информации Брест-облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается ночью облачная с прояснениями погода, во многих районах области небольшие дожди. Днем будет облачно с прояснениями, временами дожди. Ночью и утро местами слабый туман. Ветер северо-западный 4-9, днем порывы до 14 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью от 6 до 11, днем от 11 до 16. В Барановичах ночью 6-8, днем 11-13. В Пинске ночью 7-9, днем 12-14. В Бресте ночью от 8 до 10, днем от 14 до 16 с плюсом.

0: Погода.
1: По информации Брест-Облгидромета, в ближайшие сутки на Брище не ожидается. Ночью облачная с прояснениями погода, во многих районах области небольшие дожди. Днем будет облачно с прояснениями, временами дожди. Ночью и утром местами слабый туман. Ветер северо-западный 4-9, днем порывы до 14 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью от 6 до 11, днем от 11 до 16. В Барановичах ночью 6-8, днем 11-13. В Пинске ночью 7-9, днем 12-14. В Бресте ночью от 8 до 10, днем от 14 до 16 с плюсом.
2: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: Радио Брест. Там, где вы живете. Погода.
1: По информации Брест-Облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается ночью облачная с прояснениями погода, во многих районах области небольшие дожди. Днем будет облачно с прояснениями, временами дожди. Ночью и утро местами слабый туман. Ветер северо-западный 4-9, днем порывы до 14 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью от 6 до 11, днем от 11 до 16. В Барановичах ночью 6-8, днем 11-13. В Пинске ночью 7-9, днем 12-14. В Бресте ночью от 8 до 10, днем от 14 до 16 с плюсом.

0: Погода.
1: По информации Брест-Облгидромета, в ближайшие сутки на Брище не ожидается. Ночью облачная с прояснениями погода, во многих районах области небольшие дожди. Днем будет облачно с прояснениями, временами дожди. Ночью и утром местами слабый туман. Ветер северо-западный 4-9, днем порывы до 14 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью от 6 до 11, днем от 11 до 16. В Барановичах ночью 6-8, днем 11-13, в Пинске ночью 7-9, днем 12-14, в Бресте ночью от 8 до 10, днем от 14 до 16 с плюсом.
2: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: Радио Брест. Там, где вы живете. Погода.
1: По информации Брест-облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается ночью облачная с прояснениями погода, во многих районах области небольшие дожди. Днем будет облачно с прояснениями, временами дожди. Ночью и утром местами слабый туман. Ветер северо-западный 4,9, днем порывы до 14 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью от 6 до 11, днем от 11 до 16. В Барановичах ночью 6,8, днем 11,13, в Пинске ночью 7-9, днем 12-14, в Бресте ночью от 8 до 10, днем от 14 до 16 с плюсом.

0: Погода.
1: По информации Брест облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается ночью облачная с прояснениями погода, во многих районах области небольшие дожди. Днем будет облачно с прояснениями, временами дожди. Ночью и утром местами слабый туман. Ветер северо-западный 4-9, днем порывы до 14 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью от 6 до 11, днем от 11 до 16. В Барановичах ночью 6-8, днем 11-13, в Пинске ночью 7-9, днем 12-14, в Бресте ночью от 8 до 10, днем от 14 до 16 с плюсом.
2: Рекламная служба в городе Баранович.

0: Погода.
1: По информации Брест-Облгидромета, сегодня на Брещине облачно с прояснениями, временами дожди. Ветер северо-западный 4,9, порывы до 14 метров в секунду. Температура воздуха по области от 11 до 16. В Барановичах 11,13, в Пинске 12,14, в Бресте сегодня 14,16 с плюсом.

0: Наши песни.
1: Сердце на куски.

0: Погода.
1: По информации Брест-Облгидромета, сегодня на Брещине облачно с прояснениями, временами дожди. Ветер северо-западный 4,9, порывы до 14 метров в секунду. Температура воздуха по области от 11 до 16. В Барановичах 11,13, в Пинске 12,14, в Бресте сегодня 14,16 с плюсом.
0: Наши песни.

0: Радио Брест. Там, где вы живете.
1: Радиопрограмма «Радио Брест». Лицензия номер 02-33-059. Выдана 28 февраля 2014 года Министерством информации Республики Беларусь.
2: Наша музыка.

0: года.
1: По информации Брест облгидромета, сегодня на Брещине облачно с прояснениями, временами дожди. Ветер северо-западный 4,9, порывы до 14 метров в секунду. Температура воздуха по области от 11 до 16. В Барановичах 11,13, в Пинске 12,14, в Бресте сегодня 14,16 с плюсом.